0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.

0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Пинский судостроительно-судоремонтный завод построил тримаран. Специалисты проводят испытания судна. Об этом Белта сообщили на предприятии. Взялись за проект на заводе нынешней весной. Реализовывали его за счет собственных средств. На борту тримарана смогут разместиться 12 пассажиров. Установлены тенты сидения, имеются спасательные жилеты и круги. В перспективе планируется дооснастить судно стереосистемой и корабельной рындой. Если будет интерес у кого-то, мы могли бы за межнавигационный период, параллельно занимаясь ремонтами судов, подготовить по заказу тримараны, рассказали на Пинском судостроительно-судоремонтном заводе. Белорусская железная дорога обновила сервис онлайн-табло. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД, пишет СББАЙ. Теперь на официальных информационных ресурсах белорусской железной дороги в режиме реального времени по 23 станциям и остановочным пунктам доступна актуальная информация о движении пассажирских поездов. Обновленный сервис позволяет пассажирам получить исчерпывающие сведения о поездках, включая номер платформы отправления, порядок нумерации вагонов с головы или хвоста поезда, информацию об отклонении от графика движения при опоздании. Привели подробности в пресс-центре.
0: Новости.
1: Общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником «Дожинки 2026». С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Именно так, самое доброе утро четверга, друзья мои, всем огромный родинный привет. Ну что, мы на старте нового дня. За окном немного ветрено, еще почему-то не светло, но ответ абсолютно есть очевидный, потому что, друзья мои, наступила осень, дни так или иначе становятся короче, ночи длиннее, нам где-то становится немного грустнее, друзья мои, мы подводим определенные итоги под тем событием, которое называется лето 2026-го. Я очень надеюсь, что, подводя эти самые итоги, вы остаетесь счастливыми, возможно, появляется какая-то улыбка на ваших устах, и, может быть, это лето хочется повторить, друзья мои. Никто вам этого не мешает, потому что человеческие ощущения и эмоции, друзья мои, ох, творят с нами какие-то невероятные чудеса. Заряжаемся самыми положительными эмоциями. Заряд бодрости здесь организую сегодня для вас я. Зовут меня Юля Майская, и я на старте нового дня в компании самых лучших людей. Уважаемые радиослушатели, это, конечно же, про вас. Помните о том, что у каждого из вас есть уникальная, классная возможность стать частью прямого эфира. Рубрика «Народная перекличка» дает возможность каждому из вас это сделать. Здесь я, в студии прямого эфира. А вот где вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», какой город на связи, какой прекрасный человек готов нам написать сообщение на студийный чат Вайбера для того, чтобы, поприветствовать, в общем-то, первый регион, для того, чтобы передать привет кому бы то ни было, и, безусловно, ждать от меня самого теплого, классного, бодрого утрового послания. В общем, проверьте, как это работает на деле. С самого утра 33 код 399 0011. Жду обратной связи уже на старте нового дня. Ну и традиционно приметы в начале дня от Юли Майской. Друзья мои, что таит в себе четверг? Конечно же, самые приятные обстоятельства, потому что завтра пятница. Именно с этим ощущением мы начинаем новый день, друзья мои. Но на самом деле четверг сулит удачу и легкий день, да, именно так. Это при условии, если вы встали с правой ноги. Так что, если еще не встали, а радио слушаете, проконтролируйте свои ноги, ладно? Далее, если загадать желание в четверг до полудня, оно быстрее сбудется, уверяет, в общем-то, приметный сайт, друзья мои, да. А еще четверг – это удачный день для старта новых проектов, подписания бумаг и финансовых операций. Так что, друзья мои, в общем-то, мне кажется, что невероятно крутой сегодня день, когда обязательно все случится и получится. А для того, чтобы силы и бодрости не покидали вас с самого утра, мы начинаем, друзья мои, на старте наслаждаться классными треками, заряжаться позитивными эмоциями, делать громче любимую радиостанцию. И помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами. Куда? Как? Что? Ага, я слышу правильный ответ. Конечно же, по пути. Всем привет, легкого дня!

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья мои, каждый будний день с понедельника по пятницу, говоря о том, что не день, то праздник, мы доказываем это на деле здесь, в нашей рубрике. Я очень надеюсь, что вы для себя открываете, возможно, какие-то новые календарные события, о которых раньше не знали, не слышали, но с удовольствием их отмечаете с самого утра, выстраивая классные планы и обязательно надевая, натягивая на себя улыбку, друзья мои, на старте нового дня. Есть простая классная формула. Улыбнись этому миру, и он улыбнется тебе в ответ. Так что, друзья мои, практикуем, разминаем мышцы лица с самого утра и заряжаемся бодростью и классной информацией относительно того, что сегодня можно отметить. Итак, друзья мои, девочки, это прежде всего относится к вам. Международный день макияжа отмечается сегодня, да. К счастью, дальше день позволяет выдохнуть и немножко сменить тон лица, друзья мои. Международный день макияжа. Праздник совсем молодой, на самом деле. Он был придуман одной визажисткой в 2014 году, чтобы напомнить о макияже как об искусстве и способе самовыражения. Но от египетских подводок до современных бьюти-блогеров, конечно же, человечество прошло невероятно долгий путь, и сегодня косметичка найдется почти у каждого. У меня точно. Хороший повод, мне кажется, сказать спасибо сегодня визажистам, освоить новый прием, возможно, перед зеркалом, или просто напомнить себе, девочки, что немного игры с образом еще никому не навредил. Да, но и вместе здесь с тем я хочу напомнить в Международный день макияжа, что главная мера в этом деле. Потому как иногда макияж бывает нынче в современном мире такой, что до макияжа одно лицо, а после макияжа другое лицо. На выходе имеем два разных человека, с которым познакомился в социальных сетях, а потом на первом свидании увидел совершенно иное лицо, собственно. Ой, друзья мои, да, огромное количество мемов ходит на этот счет в социальных сетях, друзья мои. Но пусть вас этот день сегодня действительно улыбнет. Итак, что еще сегодня можно отметить? День замедления интернета. Как вам такая история? Это когда, знаете ли, мы раздражаемся, когда начинает замедляться интернет. Да что такое? Да как же так? А все не просто так, друзья мои. На самом деле нужно дать себе передышку, так или иначе, для того, чтобы отдохнуть от интернетовской жизни. Сегодня еще отмечается День Ротвейлера. Ну, кто помнит такую породу собак, да? Когда-то они были невероятно популярны, модные. И сейчас изредка я наблюдаю хозяев, которые гуляют с такими красивыми собаками, которые требуют определенной, конечно же, дрессировки, определенного воспитания. Друзья мои, День Ротвейлера, да, посвящен серьезной с виду, но преданной и умной породе, которую незаслуженно записывают в одни лишь грозные охранники, друзья. Ну, а на деле ротвейлер – большой любитель поваляться рядом с хозяином и получить свою порцию ласки. Владельцы этой породы сегодня наверняка побалуют питомцев лишней прогулкой и вкусной косточкой, друзья мои. Ну и помните о том, что у нас за животных нужно в стране платить налоги. Вот это важно. Не забывайте. Классного дня.
0: Что один приступ праздник. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптики сегодня из-за резкого похолодания. Поэтому, друзья мои, на старте выхода из дома возьмите с собой зонтики, не помешает. По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит сегодня от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 градус.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
0: Радио

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: В рамках утреннего шоу, друзья мои, на старте наша рубрика «Топ-3 самых». И что это означает? Что вам внимательно нужно слушать следующую информацию, потому что, возможно, вы ничего не подозревая попадете сегодня в наш список «Топ-3 самых». А сегодня в этой рубрике я поговорю с вами о том, друзья мои, а кто из нас и из вас, в том числе, знаки зодиака, однолюбы по мнению астрологов. А вы, друзья мои, сравните со своим жизненным опытом и дайте обратную связь. Итак, друзья мои, знаки зодиака однолюбы по мнению астрологов. На первом месте тельцы – это вы. Да, не смотрите на соседа. Речь идет про вас. Безусловный, действительно, лидер в вопросах верности – это телец. Ему жизненно необходимо стабильный постоянный партнер для психологического и физического комфорта. Вообще, астрологи, наблюдатели за вами уверяют, что вы крайне редко изменяете, потому как цените надежность выше мимолетных интриг. Это правильно. Козероги, вы тоже в списке однолюбов. Козероги отличаются, знаете ли, ответственностью и серьезным подходом к личной жизни. Если козерог решил связать с кем-то судьбу, он будет хранить верность до конца. Раки, вы тоже в списке однолюбов, да. Очень эмоциональный глубокий знак, уверяют нас астрологи. Раки привязываются к человеку на уровне души. Тяжело переживают расставание и на протяжении всей жизни часто проносят чувства к своему единственному избраннику, либо избраннице. Вот такой список топ-3 самых на сегодня знаков зодиаков однолюбов. Если, друзья мои, вы с этим списком в корне вот не согласны, исходя из своего жизненного опыта и личных взаимоотношений, тогда дайте обратную связь. Ну, а если, да, представители, в общем-то, такой звездной профессии, как астрологи, попали сегодня в соточку, и наш список сегодня абсолютно оправдан, тоже дайте обратную связь. 33-код-399-0011. Друзья, летим далее по нашему плейлисту. Джей Ло появляется здесь, в эфире. Дэвид Гуэта. Невероятно крутейший трек. Заводной, я бы сказала, с самого утра то, что нужно. Ну и совсем скоро появлюсь здесь для того, чтобы рассказать вам о том, что день грядущий готовит гороскоп от утреннего шоу. Не пропустите.
0: Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Именно так, друзья мои, на старте нового дня действительно такая маленькая подсказка от звезд, в какую сторону нам лучше двигаться, чего стоит предостерегаться. Ну и помните о том, что запоминать нужно то, что нравится, делать свои выводы и действительно быть смелым в решении всех проблем, которые, возможно, навалятся на вас с самого утра. А вот навалятся либо нет, выясняем прямо сейчас. Итак, Овны, сегодня не пытайтесь пробить стену лбом. Если дело, знаете ли, застопорилось, смените тактику и займитесь мелкими задачами. Тельцы, возможно, сегодня неожиданно изменения в ваших планах. Отнеситесь к ним проще, уделите внимание базовым потребностям и вашему личному отдыху. Близнецы, не хватайтесь сегодня за все дела сразу. Надо немного замедлиться, говорят астрологи. Выберите главные приоритеты, близнецы, и больше слушайте окружающих в этот четверг. Раки, отличное время, чтобы навести порядок в чувствах и избавиться от эмоционального груза. Сфокусируйтесь именно на этом сегодня. Львы, не ждите общего признания или овации сегодня. Оценивайте свои успехи самостоятельно и сделайте что-то приятное для себя. Дева, ну что, в первую половину дня посвятите важным рабочим вопросам свое время, ну а во второй проявите гибкость, чтобы справиться с новыми задачами. Весы, сегодня избегайте все же упрямства в общении и бережно относитесь к своему здоровью, не перегружая себя работой, ведь завтра пятница. Скорпиончики, день проходит для искренних разговоров и внимание к личным отношениям, но избегайте излишней подозрительности. Стрельцы, сохраняйте внутреннее спокойствие и уверенность. Желаемые перемены не заставят себя ждать в будущем. Козероги, профессиональная выдержка и последовательность сегодня помогут укрепить авторитет и продвинуться к вашей цели. Водолеи, в ближайшее время вам будет многое удаваться. Главное, не замыкаться в себе и искать нестандартные ходы. Рыбы, доверьтесь интуиции. Уделите вечер любимому хобби или приятному общению для эмоциональной разгрузки. Мне кажется, эмоциональная разгрузка необходима в окончании рабочей недели абсолютно каждому из нас, друзья мои. Но пусть сегодня эмоции будут через край. Настроение отличным, а на старте нового дня все получается.

0: Реклама.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 18+. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
6: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
7: Наша музыка.

0: вижу.
1: Итак, друзья мои, ну что, рубрика традиционное в окончании этого часа «Сплю и вижу» здесь, дорогие друзья, мы разбираем ваши сны, да. Что ваши сны означают наяву? Прибегаем к разного рода сонникам, конечно же, изучаем работы сомнологов для того, чтобы делать правильные выводы. Но помните, это не факт, это лишь мнение, друзья мои. Я очень надеюсь, что вы сегодня все выспались. Традиционно хочется каждому пожелать, чтобы, если сны вдруг были не очень, реальность была самой приятной этим утром. Друзья мои. Итак, 33-код-399-0011. Вот сюда я ожидаю ваши сны. Рассказывайте, что снилось. Будем разбираться. Итак, друзья мои, вот сообщение, кстати, прилетело от Татьяны. Она пишет: «Здравствуйте, Таня. Мне кажется, что вы завсегдатый человек, который пишет нам сюда в эту рубрику. И самое главное, что мне кажется, вы не очень хорошо спите. Потому что вам вечно снятся какие-то кошмары. Я вот смотрю по переписке то одно, то другое. Вот, например, сегодня Таня написала: «Здравствуйте. Сегодня снился ливень, я промокла до ниточки». В общем, вопрос, а к чему снится дождь? Коротко по делу, Тань, спасибо огромное. Слушайте, ну, так, давайте попробуем разобраться, к чему бы во сне снится дождь. Дождь во сне, обычно говорят разного рода источники, символизирует очищение, обновление, смену жизненного этапа, а также эмоции и слезы, друзья мои. Вот так тоже имеет место быть. То есть во сне вода в реальности тоже может где-то быть вода. Так, сильный ливень, значит, вот что. К неожиданным событиям, Татьяна, трудностям или сильным переживаниям. А вы вот, собственно, там, да, говорили, что промокли, дождь и так далее. О, тут надо, если верить сонникам, подготовиться к тому, что, возможно, это будет не совсем простой, но я уверена, что вы совсем справитесь. А, кстати, если мелкий дождь у вас где-то во сне был, знак больших, в общем-то, каких-то хлопотных дело предупреждение об осторожности. Таня, в общем, нужно действительно прислушаться, сделать правильные выводы и быть вместе с тем очень даже осторожным, почему бы и нет. Осторожничать стоит и с самого утра на дорогах Брестской области. Да, друзья мои, потому что 7:57, так или иначе, образовываются где-то пробки в городе Бресте. Если вы стали свидетелем таких пробочных дорожных событий либо неработающего светофора, помните о том, что у нас существует рубрика «Дорожные». Дорожный корреспондент, куда вы можете нам написать о том, что происходит на дорогах, а мы обязательно зачитаем в прямом эфире, чтобы сэкономить время наших радиослушателей, друзья мои, потому что время – это самое бесценное, что может быть. Здесь Юля Майская, всем привет, желаю всем классного старта нового дня в нашей компании. Перелетаем в следующий музыкальный час и не теряем друг друга.
0: Наши песни –

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Как в Беларусь привлекают иностранных туристов, рассказала в проекте «Белта-страна», говорит начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму Юлия Красько. Говоря об экспорте туристических услуг, она подчеркнула стабильный рост по итогам двух кварталов. Ключевым и наиболее стабильным рынком остается Россия. Положительный тренд виден и по другим странам СНГ, в частности Казахстану и Узбекистану, где фиксируется высокий интерес к белорусскому экологическому и оздоровительному туризму. Прирастает также Китай с Индией и Израиль. 26 сентября Национальный парк Беловежская пуща впервые примет экологический забег «Зубрфест». Новая спортивная идея настолько понравилась участникам, что первую партию слотов разобрали всего за 3 часа. Регистрация продолжена. Организаторы подготовили 2 бесплатные дистанции, чтобы присоединиться к событию могли как взрослые любители бега, так и семьи с детьми. В 13 часов начнется семейный забег протяженностью до 1 километра. В 13:30 стартует взрослая дистанция протяженностью 9 километров 200 метров. К участию в ней допускаются бегуны старше 18 лет. Прием заявок продлится до 24 сентября, при условии, что свободные места не закончатся раньше.
0: Новости.
1: В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра завтра откроют выставку «Мой путь» художницы Оксаны Гайдукович. Она участвовала в более чем 100 выставках в Беларуси и за рубежом, 64 международных симпозиумах и пленэрах в Польше, Германии, Франции, Словакии, Италии, Украине, Чехии, Хорватии и Египте. Выставка «Мой путь» призвана познакомить зрителя с творчеством Оксаны Гайдукович длиною в жизнь, ее рост, поиск и результат. Всего в экспозиции представлены 72 живописных и графических произведения. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. 2 дня музыки и активного отдыха. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения «Зорко». Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе кофейное утро. Возможно, почему бы и нет. 8.06 показывают наши студийные часы. Всем привет. Час эфира позади, друзья мои. Это утреннее шоу. Здесь Юля Майская. И до 11 утра мы проведем это утро вместе. Здесь, между прочим, если солнца не хватает, организуем. А здесь только классный плейлист для прослушивания, друзья мои, для заряда бодрости. Всем огромный родин и привет, кто вместе с нами перемещается на машинах, кто вместе с нами... В общем-то, где-то в наушниках добирается до работы пешей прогулкой, почему бы и нет. Погода так или иначе позволяет, и это вместе с тем очень даже неплохо, друзья мои. Но, тем не менее, знаете ли, лучше хорошо идти, чем плохо ехать, кажется мне так. А чтобы плохо не ехать, нужно так или иначе соблюдать правила дорожного движения и обязательно сохранять взаимоуважение на дорогах, друзья мои. Всем привет, летит Родина, и спасибо за обратную связь. Сергей Автокомплекс Брест здесь с нами, на связи, наш внештатный дорожный корреспондент, который всегда переживает и сетует, и ратует за то, чтобы обстановка на дорогах города Бреста была абсолютно, знаете ли, безопасной и, самое главное, удобной для каждого из вас. Сообщает вот какую информацию 28 июля от остановки Центральная в сторону Пионерской. Там пробка организовалась. Московская Пионерская. Не работает светофор. Получив данную информацию, будьте предельно внимательны, осторожны и аккуратны, друзья мои. Итак, иногда вот такой погоды, мне кажется, есть такое ощущение, да, вроде выспался, положенных там 8 часов поспал, проснулся, сонливость налицо, на душе, состояние желает оставлять лучшего. А помощник здесь кто у нас? Верно, утренний кофе, друзья мои. И, конечно, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», не без этого. А вообще кофе – настоящий источник энергии, все мы знаем, в нашей чашке с самого утра. А еще это прекрасная возможность ненадолго отвлечься от рабочих проблем, чтобы вернуться к ним со свежими решениями, друзья мои. Если нет на старте нового дня этих самых верных решений и ответов на ваши поставленные вопросы, до сих пор не можете найти со вчерашнего дня, нужно сделать утреннюю кофе-паузу, да, друзья мои, испить кофе, посмотреть в окно, понаблюдать за природой, не знаю, за то, как колышутся ветки деревьев от такого ветерка осеннего, друзья мои, и, может быть, дать себе немного выдохнуть, и, возможно, решение придет само собой, друзья мои, но попробуйте, такой лайфхак не помогает. Уж не знаю, поможет ли вам, но очень-очень даже хочется. А раньше, друзья мои, для приготовления кофе, боже мой, требовалось невероятное количество усилий. Ну, а для приготовления кофейного напитка сейчас не требуется много времени. Кофемашина у многих из нас есть, и это очень-очень круто. Кофемашина с вас, настроение хорошее с нас, так и будем продолжать двигаться в сторону лучшего дня. Сегодня четверг, 10 сентября. Пусть обязательно все сегодня складывается удачно.
0: Радио Брест.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Люди о людях.
1: Сегодня в рубрике «Люди о людях», друзья мои, я хочу вам рассказать несколько интересных фактов о той самой невероятной, да, артистке, которая, между прочим, летом у нас побывала в Бресте впервые, уж и не знаю, а может быть и не впервые, друзья мои, в качестве туристки, но, судя по ее интервью, она влюбилась в наш уютный, классный и очень невероятно комфортный город Брест. Также в своих социальных сетях, конечно же, высказывалась и о людях, которые радушные ее встречали. Это невероятно круто. О ком я говорю, спросите вы. Конечно же, треки, которые играют здесь у нас. Группа Arctic Asti, да. Ну и, конечно же, солистка группы. Да, такая вот невероятная Севиль. Просто обворожительная, как по мне. Друзья мои, кто-нибудь что-нибудь вот знает про нее? Фактически, когда-нибудь думали? То, как она поет, кажется, что у человека невероятно крутейший голос. Она не кажется, она слышится. А значит, она училась профессионально этому самому исполнению, так виртуозно владеть своим голосом. Но оказывается, друзья мои, да, Севиль Валиева, известная российская артистка, чьей биографии связано немало, друзья мои, интересных фактов, и я готова вас с ними познакомить. Оказывается, артистка-то виртуозка с невероятным вокалом, без музыкального образования. Севиль никогда не училась вокалу профессионально, но запела еще в детском саду, где на утреннике исполнила песню «Лесной оленью». Ну, помните, да? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ну, и так далее, да. В юности она серьезно занималась каратэ, легкой атлетикой. Входила даже в сборную по каратэ, но из-за серьезной травмы была вынуждена оставить большой спорт. И интересно, что в детстве была Севиль невероятной активисткой. В школе она успевала танцевать, играть на барабанах, а также занималась рукоделием, вышивала и вязала. Это все она, да. Расскажите об этом своим девчонкам-подросткам, которые хотят, возможно, быть похожими на Севиль, хотят состояться как артистки и работать где? В шоу-бизнесе. Где ты хочешь работать? Спросили девочку в садике. Она говорит, как где? В шоу-бизнесе, конечно. Ну вот, расскажите, чем в детстве занимались артистки до того, как стать популярными, друзья мои. Да, невероятно интересный факт, что в студенческие годы во время обучения Севиль действительно

0: Нашему плейлисту. Здесь у нас появляется трек, Ерофеевой Карины, нашей белорусской артистки, не менее талантливой, у которой, я уверена, большое музыкальное будущее. Лично я люблю слушать ее трек на белорусском языке. Послушайте и вы.
1: Люди о людях.
2: Наши треки.

0: друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 градус.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая. Всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
7: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
8: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
9: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
10: МТ-банк.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 плюс 375-29-514-90-31.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио.

0: Найду тебя. Да, вот так вот исполнил Джонни свою песню «Комета». Друзья мои, если вы комета и сейчас прямо летите на работу, 8 часов и 42 минуты, самое главное в этом, друзья мои, тише едешь, дальше будешь. А все потому, что дал себе обещание за рог о том, что пораньше лягу спать для того, чтобы проснуться бодрым, если вдруг так не случилось. И обещания самому себе не сработали, друзья мои. Тогда, конечно, вам прямая дорога. Куда правильно? В FM-пространство на 104.8 FM в Бресте. Потому как здесь звучит для вас в эфире прямом прямо сейчас самые позитивные радиостанции страны — Радио Брест, друзья мои. Поэтому давайте будем аккумулироваться вместе, держаться вместе для того, чтобы покорять абсолютно все вершины. Ну и если вы считаете, что так, горы где-то там стоят, и сегодня для покорения этих гор у вас почему-то к окончанию работы не хватает сил, знайте, что мы вас немного понимаем, друзья мои. Но здесь мы для того, чтобы вас поддержать обязательно и напомнить о том, что да, дорогу осилит идущий, друзья мои. Будем топать вместе, ехать вместе, бежать вместе. Если вы спортсмены, возможно, в данном случае находитесь на пробежке с наушниками в руках и слушаете любимую радиостанцию, хочу вам сказать, друзья мои, что всех вас мы чувствуем через FM-пространство. В этом радийном просто вот параллельном мире очень-очень. Но вы знаете, ведь на самом-то деле пришло время встретиться лично. Ох, не знаю, как вы, а мы об этом давным-давно мечтали, друзья мои. Ну что, сентябрь для нас традиционно невероятно крутейший вообще месяц, потому что команда «Радио Брест» уже готова совсем скоро отметить свой день рождения. А вашей любимой радиостанции, и нашей в том числе, исполняется 23 года. А что это означает? Что мы молоды, что мы перспективны, что мы, друзья мои, так или иначе обладаем невероятной энергией для того, чтобы делиться ей и с вами. Хотите посмотреть, как это работает на деле? Тогда каждого из вас, без исключения, мы хотим пригласить на свой день рождения, который отметим уже совсем скоро, на следующей неделе, 16 сентября, в центре Бреста, на музыкальной площадке, друзья мои. А нас теперь можно будет не только послушать, а еще увидеть, познакомиться, сфотографироваться, друзья мои, и, конечно же, поучаствовать в невероятно крутейшем open-air, таком городском празднике, который мы для вас организовываем. Так что, друзья мои, знаете ли, говорят, с днем рождения заранее поздравлять нельзя. Да вот и не нужно. Мы дождемся этого самого 16 сентября для того, чтобы встретиться с вами лично и, конечно же, поздравить с днем рождения любимой радиостанции друг друга, потому что это наш общий праздник.
1: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
0: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире «Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
1: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
0: 16 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
1: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
0: 16 сентября в 18.00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
3: Отметим день рождения «Радио Брест» вместе!
4: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэш.

0: 120.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Невероятно праздничный сентябрь, друзья мои, и погода, которая за окном, нам это с вами не испортит абсолютно никаким образом, потому что мы сами создаем погоду вокруг себя. Ну и пусть тучки, ну и пусть дождик, но все это на пользу, потому что мы с вами знаем одну природную истину: у природы нет плохой погоды, и, знаете ли, с этим я лично не могу не согласиться. Поэтому, друзья, создаем эту самую погоду вокруг себя, в своих рабочих коллективах, классную атмосферу, и пусть обязательно сегодня все у каждого из вас получается. Ну, а все мы знаем традиционную, абсолютно такую пресловутую, я бы сказала, даже не чудесную магию. Кто хорошо работает, тот что? Ну-ка, правильно, правильно, дорогие люди, тот хорошо и отдыхает. А хотите отдохнуть на невероятно крутейшей вечеринке от Радио Брест? Да, я слышу ваши голоса. Правильно, друзья мои, классно, хорошо провести время и отдохнуть можно вместе с командой «Радио Брест» уже в ближайшие выходные, друзья мои, 12 сентября. А это у нас, правильно, суббота, послезавтра, 22:00. Команда «Радио Брест» действительно продолжает свое путешествие по Брестской области. И те цифры, которые я вам сейчас назвала, это такой пароль для встречи, где, конечно же, рассказываю. Агрогородок Калядичи на районных дожинках. Да-да-да, на этот раз команда «Радио Брест» со своей невероятно крутейшей вечеринкой, невероятно крутейшим треком от диджея First Line, дискотеки от «Радио Брест» делает остановку в агрогородке Калядичи. Поэтому, друзья, место встречи 12 сентября, 22:00. Агрогородок Калядичи на районных дожинках. Мы встретимся с вами для того, чтобы вы невероятно круто провели свое время. Только яркие хиты, жаркое настроение и незабываемая атмосфера у диджея First Line и моего, да, коллеги Алексея Лиховича. Друзья мои, это будет невероятно крутейший музыкальный праздник. Не пропустите! Ну, а мы продолжаем дорабатывать эту неделю достойно. Сегодня четверг, уже 10 сентября, друзья мои. Ну, подводим такой маленький промежуток вот этих однозначных чисел. Вчера было 9, сегодня уже 10. 1 и 0. А значит, на старт, внимание, марш, мы продолжаем трудиться легко в компании друг друга и делаем это с удовольствием. Здесь Юлия Майская. Привет.
0: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На Брещине сегодня проходит единый день информирования на тему «День народного единства как фактор национальной гордости». Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Брилевич посетит Горынский комбинат строительных материалов в Столинском районе. Министр юстиции Евгений Коваленко выступает перед коллективом турфабрикетного завода «Гачаосовский» в Жабинковском районе. Инспектор по Брестской области Александр Ломский перед работниками филиала «Брестэнерго» Пружанских электросетей. Министр юстиции Республики Беларусь Евгений Коваленко примет сегодня участие в торжественной церемонии по посвящению учащихся 10 класса средней школы номер 18 Бреста имени Котловской в класс органов принудительного исполнения, которая состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Программа включает официальную часть с принесением присяги, поздравления от почетных гостей и вручения памятных подарков, подчеркивая преемственность поколений и высокую ответственность профессии судебного исполнителя. Фестиваль «Белая вежа» стартует сегодня вечером с балета «Лебединое озеро» на набережной в Бресте. Представит его Московский театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. В торжественной церемонии открытия юбилейного фестиваля примет участие руководство области. Тема юбилейного форума «Белая вежа. 30 лет вместе. Золотой фонд фестиваля». Основу программы составляют спектакли коллективов лауреатов прошлых лет. В нее вошло 30 спектаклей от 30 театральных коллективов. Представлен широкий спектр жанров – драматические, музыкальные, экспериментальные, постановки театра кукол, балет, опера «Удзюй», а также уличные представления. Постановки пройдут на 6 площадках Бреста, пока спектаклей состоится на 9 языках. В программе нынешнего года заявлено 15 постановок театра драмы, 5 спектаклей театра кукол. Для детской аудитории предложены 3 представления.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 12 сентября состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Дмитрием Николаевичем Городецким. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону 26 99 26. Студенческие отряды продолжают работу в сентябре, в том числе на Малоритщине. Как рассказала первый секретарь Малоритского райкома БРСМ Вероника Бурштын, на осень также есть планы. Молодежь будет совмещать учебу и полезную работу. В этом году на протяжении летних месяцев на 14 предприятиях и организациях района работало 19 студенческих отрядов. Более 200 девушек и юношей оказали помощь Малоритскому консервно-овощесушильному комбинату, Малоритским ЖКХ и РАЙПО, сельскохозяйственным предприятиям района, загородному оздоровительному лагерю с круглосуточным пребыванием «Ровесник» и другим. В минувшем году районным комитетом БРСМ было трудоустроено 144 человека в составе 16 отрядов. В этом году количество бойцов уже превысило 200 человек. Порядка 3 десятков еще планируется трудоустроить в сентябре. Новая канатная площадка появилась в микрорайоне Боровки в Барановичах. Веревочная мини-трасса дополнила установленную в прошлом году в парке семейных деревьев воркаут-площадку. Как отметил председатель Барановичского городского совета депутатов Виктор Колосовский, не случайно местом размещения спортивной площадки был выбран парк семейных деревьев. Люди смогут приходить сюда и проводить время вместе с детьми. Идея и инициатива создания нового элемента принадлежала партийному молодежному движению «Искра», созданному при партии «Белая Русь». Идею воплощали коллективно. Участие в этом приняли члены городского отделения партии «Белая Русь», отдел спорта Барановичского горисполкома и физкультурно-спортивный клуб «Виктория», а также работники Барановича «Ремстрой», которые устанавливали оборудование на площадке. Знаменитые инстаграмные ворота на Брещине отремонтируют. Старинные ворота усадьбы Пусловских в агрогородке Пески начали разрушаться, поэтому местные власти уже разместили заявку на ремонт на портале госзакупок. Специалистам предстоит обновить штукатурку, краску и восстановить поврежденную кирпичную кладку стены цоколя на площади более 400 квадратных метров. Программу работ подготовят за 20 дней, а деньги выделит сельский бюджет. В Барановичах сегодня пройдет очередная электронная ярмарка вакансий. С 10 до 11 часов специалисты кадровых служб филиала «Строительно-монтажный поезд номер 760 на станции Барановичи, Дорстроймонтаж Треста, 558-го авиационного ремонтного завода и филиала ЗАО «Атлант» будут готовы в режиме реального времени ответить на вопросы, интересующие граждан. Все заинтересованные смогут получить электронную консультацию и приглашение на собеседование посредством чата. Место проведения – сайт edifisvakansi.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении радиоплеера «Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше информация от партнеров и о погоде на Брещине. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от минус 35 до минус 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за резкого похолодания. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 10-е, самое доброе осеннее утро, друзья мои, всем привет. 9.09 студийные показывают, друзья мои, загадываем желание. Да, пусть и не восьмерка, знак бесконечности, зато девятка, старт новых открытий, достижений, друзья мои. А может быть, даже немножечко лени, и как уж здесь без нее. Да, говорят вообще медики, что вот такая погода на людей, знаете ли, действует каким-то образом следующим. Сонливость, нежелание что-бы-то делать, в общем-то, плохое настроение и так далее. Для того, чтобы не втянуться в эту рутину, о чем утверждают медики, друзья мои, здесь создается невероятно крутое настроение. Друзья, здесь я, Юля Майска, заряжаю вас без подзарядки. Делаю это аккуратно, уважительно и с любовью каждому из вас, дорогие люди. Так что включайтесь, заряжайтесь и поехали, поплыли, побежали, если хотите, навстречу новому дню. Это мы, Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны, которая, в общем-то, готова встретиться с вами совсем скоро, лично, с каждым из вас, 16 сентября. Помните об этом. В центре Бреста, на площадке музыкальной, на улице Советской, мы отметим день рождения любимой радиостанции. Вместе нам исполнится 23 года, и мы очень ждем встречи с вами, друзья мои, со всеми без исключения. А знаете ли, хочется услышать пару ласковых слов для поздравлений, друзья мои, потому что 23 года – это начало. Ну, здесь я не буду, конечно же, анонсировать вам свой трек. Просто скажу, что будет горячо, ярко, весело, классно, много подарков и отличного настроения, друзья мои. Так, здесь Сергей Автокомплекс Брест появился в окончании прошлого часа с важной информацией. У него другой не бывает. Он сообщает о том, что Московская в сторону центра напротив Белгострах, вторая, третья, левые полосы, ДТП, пробка, проезд затруднен. Там и без того, знаете ли, такой ажиотаж движения автомобилей в таком времени, а тут еще вот такая ситуация. Будьте предельно внимательны, аккуратны, осторожны, дорожите своим временем и временем других людей, да. Ну и тише едешь, дальше будешь, традиционно буду утверждать я, друзья мои. 10 сентября, вы знаете, что именно в этот день, в 1756 году, императрица Елизавета Петровна учредила первый русский театр. Не кажется ли вам это каким-то очень нужным и важным совпадением для нашего города? Да, сегодня, да, потому что каждый из нас сегодня, знаете ли, любители театра. И те, кто просто наблюдает за театром со стороны, конечно же, ожидают невероятно крутейшего открытия юбилейного 30-го театрального фестиваля «Белая Вежа», друзья мои. И я очень искренне желаю, что нам синоптики обещают сегодня кратковременные дожди. Вот тогда, когда будет постановка классического балета «Белое озеро» у нас на набережной, дождика не будет. Будет никаким образом, возможно, выглянет даже солнце. В общем, мы, крестики, пальчик, загадаем это самое желание. И пусть сегодня обязательно все получится задуманное.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский гордо-Брест отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу! Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Двигаемся вместе, друзья мои. Да, 9 часов 22 минуты. Так или иначе, мы начали в компании друг друга. Это невероятно круто. И я очень надеюсь, что утро нового дня для вас, знаете ли, обернулось самыми приятными обстоятельствами. Возможно, это телефонный звонок из прошлого. Возможно, это встреча совершенно случайно с каким бы то ни было человеком, которого вам невероятно приятно видеть. Возможно, это какое-то сообщение на вашем телефоне. Нет мошенников, ни в коем случае. А действительно, может быть, приглашение к участию, где бы то ни было, например, конкурса, невероятное количество для талантливых белорусов так или иначе организуется, и это тоже очень круто. А может быть, к вам сегодня прилетит такого рода сообщение, возможно, на ваш гаджет, с приглашением на первое свидание. Такое тоже может быть, да, друзья мои? Возможно, это и станет темой обсуждения в следующем часе, час интерактивный, где мы с вами общаемся, узнаем друг друга лучше и, конечно же, делимся разного рода полезными лайфхаками. Так что обязательно дождитесь и никуда не разбегайтесь. Ну, я напомню, друзья мои, народная перекличка, наша рубрика, та самая, которая дает возможность каждому из вас, без исключения, стать частью прямого эфира. Что это означает? Вы пишете нам на студийный чат Вайбера, номер который совершенно легкий, простой, запомнить, да, несложно. 33-код 399-0011. И становитесь участником нашей рубрики, а мы вам организуем вместе с тем в ответ невероятное, классное, утреннее поздравление со стартом нового дня и передачи классного родиного привета. Попробуем?
2: Народная перекличка.

0: ехать и слушать в машине «Радио Брест», обязательно напишите нам на студийный чат Вайбер. А вот прямо сюда, куда только что отправили это сообщение. Так, Николай здесь тоже на связи с нами, представитель, значит, города Березы. Здравствуйте, передаю привет своему коллеге Алексею и хочу сказать ему спасибо огромное за то, что меня выручил сегодня. Ну, вот эта мужская, знаете ли, выручка, это очень неплохо. А вот что помог сделать? Может, денег вам одолжил, а может быть, я не знаю, подстраховал вас в каком-то вопросе, а может быть, я не знаю, помог вам сегодня с толкача машину завести. Такое тоже может быть, да, если утром на работу ранним она у вас не заводилась. Всяко может быть, но дайте пояснение, уж правда нам очень интересно. Но во всяком случае и Алексею, и Николаю летит огромный привет в город Березов. Какой город на связи сейчас со студией прямого эфира «Радио Брест»? Расскажите, как зовут, давайте знакомиться ближе, организуйте классный привет для ваших коллег, если вы уже на работе, для ваших родных и близких. Сделаем это прямо непременно здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро».
1: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками сегодня из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, на Брещине сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Баи Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Баи Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».
5: Джей Лоу, я тут

0: Не просто утро, а самое доброе утро.
1: А иногда, друзья, когда ты не помнишь свои пароли, когда ты не помнишь о том, как провел выходные, после этого, на секундочку, должно быть стыдно, друзья мои, ты обращаешь, конечно же, взор в свой гаджет, а у тебя разного рода папки, где сохранены, возможно, пароли, а может быть, действительно, какие-то невероятные коллажи в виде фото, которые передают твое настроение, либо отображают этап определенной жизни человека. У каждого из нас есть такое, когда мы пересматриваем с ностальгией, думаем, классно же было, правда. А вот чем-то я тогда в этот период своей жизни был недоволен. Подожди, зачем? Почему? Для чего? Друзья мои, наслаждайтесь этой жизнью здесь и сейчас. Живите в этом отрезке времени и помните все самое лучшее, что с вами могло случиться, уже, возможно, происходит. И о том, как живете вы, как, в общем-то, планируете свой день, распределяете свою жизнь. Друзья мои, возможно, кто-то, наблюдая за вами, мечтает о том жить абсолютно точно так же, как и вы. Ведь все так или иначе познается в сравнении. Ну, а если вдруг в такую погоду, я смотрю за окно нашей студии прямого эфира, радио Брест заморосил немного дождик. Меня это расстраивает. Так вот, если такая погода действительно нагрянула, вы не были к этому готовы, хотя синоптики предупреждали. Тут настроение ваше немного подпортилось. Я советую вам действительно открыть ваш гаджет, ну и посмотреть свои фото, видео, возможно, о том, как прошло лето 2026 года. Вы слышали такую новость? Фотоаппараты скоро будут не нужны. В iPhone 18 Pro впервые появится ручное управление диафрагмой. Это невероятно интересно. Да, можно будет самому настраивать свет и разные, в общем-то, фоны, а камера станет самой мощной в истории Apple 48. Да, для первой нейронки для улучшения кадров. Киноэффекты можно будет там тоже добавлять после съемки. Кстати, камеру прокачают для ночной и дневной съемки. Это будет что-то виртуозно нереальное. Я просто не успеваю, знаете ли, наблюдать за тем, как быстро и скоротечно айфоны пополняют свою линейку, друзья мои. Но, вы знаете, мне кажется, что неважно, какой гаджет у тебя в руках, главное, какие воспоминания ты вкладываешь в память своего гаджета. Потому что память не в телефоне, а память твоя собственная, личная, о том, как прошли выходные, какие встречи состоялись, которые сделали тебя счастливыми. Так вот, эта человеческая память гораздо важнее, на мой счет.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: Дольская абсолютно права в этом контексте. Быть собой, работать работу, которую любишь.
1: Работу работай.
0: Именно так, друзья мои, работу работай. Делай ты с удовольствием, 9 часов 52 минуты. Ну, а если вдруг тебе что-то не нравится в твоей работе, ну, послушай, наверное, пришло время, может быть, что-то видоизменить. Но это очень нехорошо, правда, когда человек работает и занимается одной профессией, а в душе у него дело его жизни совершенно иное. Об этом он знает, ничего для того, чтобы поменять, не делает, и это все, знаете, как называется? Ну, в общем-то, становится более неприятно и так далее, и так далее. И от этого страдает не то, только сам человек, а еще и его окружение, друзья мои. Мир не стоит на месте, развиваются технологии, искусственный интеллект и абсолютно все то, что нас с вами окружает. А значит, и мы тянемся так или иначе по умолчанию, бессознательно, за прогрессом и за тем, что происходит в нашем мире. Посматривая периодически на зумеров, понимаем, что как прекрасна все-таки жизнь. Друзья мои, если вы действительно сейчас думаете о том, что да что, ну скучные же профессии всякие разные. Ну вот я такой творческий человек, хотел бы заниматься чем-то иным, а все равно буду вот экономистом работать. Тоже такая работа, знаете ли, работа, мне кажется, экономист не для всякого, но по душе она точно должна быть. Если вы не хотите вдруг больше заниматься эксельскими таблицами, цифрами, счетами и так далее, друзья мои, в рубрике «Работа-работа» я сегодня готова рассказать, что необычные профессии в Беларуси, они-то существуют. Да, можно встретить у нас в стране редкие, нестандартные вакансии, которые удивляют своим содержанием и выходят за рамки привычных офисных и производственных будней. Да, вот, например, друзья мои, термидатор. Нет, не терминатор, ничего не путайте. Термидатор – это специалист по разрешению конфликтов и примирению сторон, помогающий людям находить компромиссы в сложных спорах. Вот если вы всегда знали, чувствовали и замечали за собой, может быть, окружение говорило, что у вас отлично получается примирить каким-то образом людей, тогда рассмотрите эту профессию, почему бы и нет. А, вот оно что, что-то новое, да? Так, далее, друзья мои, вот такая замечательная, классная, необычная профессия, интересная. Купюрье. Да, как вам такая история? Это эксперт, который оценивает, работает с редкими купюрами, банкнотами или денежными знаками, работа, которая так или иначе тоже требует ответственности, но не совсем стандартная, согласитесь, правда, и очень при этом интересная. Работая эту самую пресловутую работу, свою, возможно, немного где-то от нее уставая, помните о том, что, возможно, ваша работа является чьей-то мечтой.
1: Работу работай. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте сегодня начинается 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». С момента своего основания в 1996 году фестиваль объединил на Брестской земле артистов более чем из 60 стран мира. За эти годы на площадках «Белой вежи» было показано 770 спектаклей. Во время юбилейного форума зрители увидят постановки коллективов лауреатов прошлых лет. За эти дни публика сможет насладиться 30 спектаклями. Представлена широкая жанровая палитра. Торжественная открытие пройдет в необычном формате. Оно состоится сегодня вечером на набережной Франциско Скорины показом балета «Лебединое озеро». И в продолжение. В Брест накануне вечером прибыл народный артист России Валерий Баринов. Советский и российский актер театра и кино приехал в рамках международного театрального фестиваля «Белая вежа». Для Валерия Баринова организовали ознакомительную экскурсию по памятным местам и улицам Бреста. Сегодня состоится официальная встреча с председателем горисполкома Сергеем Лободинским, а также эксклюзивная творческая встреча с деятелями культуры и общественностью города.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. На сайте Белавиа появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат билета онлайн без обращения в офис или контакт-центр, сообщили Белта в пресс-службе Белавиа. Необходимо зайти на сайт belavia.by в раздел «Статус бронирования» и нажать кнопку «Вернуть». Онлайн-возврат доступен только для бронирований, которые были оформлены на сайте. Если хотя бы одна услуга оформлена другим способом, вернуть билет онлайн не получится. И последнее. В субботу на пляже «Центральный» в Бресте пройдет турнир по питанку «Осенний кашанет». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. Оно соберет 30 игроков в 15 командах. Соревнования стартуют в 11 часов и продлятся до 18. Игрокам предстоит разместить металлические шары ближе к деревянному кашанету. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, друзья! Объединяемся все вместе для того, чтобы быть полезным друг другу, для того, чтобы находиться вместе, для того, чтобы не давать этой серости, которая появилась за окном в виде дождичка в четверг, друзья мои, действительно накрыть нас с головой. Мы заряжаемся только самым классным позитивным настроением здесь, на Радио Брест. Утреннее шоу «Самое доброе утро» продолжается. Юля Майская у микрофона, и до 11 утра я в вашей компании «Люди», чему несказанно рада, и мне доставляет это большое удовольствие. Ну что, анонсировала этот интерактивный час, и действительно, буду совсем скоро запускать тему в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Она также продублируется и появится на нашей странице в Инстаграм «Радио Нижнее подчеркивание Брест», для того, чтобы, друзья мои, порассуждать, выяснить и добраться до истины, что здесь я имею в виду. Сегодня поговорим, знаете, на какую тему? А быть эгоистом – это, в общем-то, нормально. Хорошо это или плохо, друзья мои? Вот в контексте конкретно каждого из вас. Иногда, вы знаете ли, я задавалась вопросом, читала разного рода статьи, и везде абсолютно черным по белому написано, что быть эгоистом полезно для здоровья. Но хорошо, если, может быть, для какого-то здоровья да, то для психологического и эмоционального состояния как с этим быть? Возможно, здесь все зависит от человека, от его личных качеств, правда, от его воспитания и так далее, и так далее. Только давайте здесь не будем путать эгоист равно удобный человек. Здесь немножко про другое. Вы понимаете, о чем я, правда? Вот давайте сегодня порассуждаем на эту тему. Тема абсолютно жизненная, касается абсолютно каждого из нас, от мала до велика, независимо от того, кто кем работает, какие должности занимает, сколько вам лет, потому что свой эгоизм дети могут проявлять уже с самого утра и с самого раннего возраста. А мы вот, собственно, взрослые считываем это как эгоизм. А может быть, это просто дети таким образом, ну, учатся, возможно, с нами, со взрослыми коммуницировать. В общем, это та самая история, в которой нам помогут обязательно разобраться психологи. Ну, а сегодня давайте порассуждаем. Вот так вот у нас между собой на тему жизненную эгоистом, быть эгоистом для себя. Это хорошо либо плохо? Как считаете? Друзья, обязательно заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Залетайте туда, потому как я буду ждать вас там. Варианты ответов набросаю. Голоса ваши буду собирать. Ну, Инстаграм, «Радио Нижнее подчеркивание Брест» я уже анонсировала. Жду абсолютно каждого мнения вашего, друзья мои. Ну и летим далее. Знаете, группа «Добро» здесь появляется у нас в плейлисте. Два брата-акробата, один из которых совсем недавно женился, и эту новость вы могли видеть в наших социальных сетях. Так вот, как-то ребята в интервью сказали о том, что эгоист – это вообще не тот брат и не тот. Эгоизм – это не про них. А может быть, про вас? Пообщаемся?

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: «Аскона» ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Asconabay и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Друзья, ну что, здесь на Радио Брест обсуждаем сегодня актуальную жизненную тему в рамках этого интерактивного часа. Совсем скоро поговорим о прогнозе погоды на день сегодняшний. Он не особо радует, честно вам скажу. И уже вы сможете наблюдать, что вот там вот дождичек в четверг. Это про нынешний четверг, про 10 сентября 2026 года. Но, тем не менее, вместе с нами зажигаем это самое солнечное настроение внутри друг друга, движемся навстречу новому дню и обсуждаем интересную тему. Итак, тема для интерактива я уже анонсировала, запустила пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите, обязательно отмечайте и оставляйте свои сердечки, нам всегда очень приятно. Ну и голосуйте, опираясь на те варианты ответа, которые я разместила. Если у вас есть персональный свой ответ на мой вопрос о быть эгоистом, это нормально? Обязательно свой ответ оставляйте под нашим постом-опросом в виде комментария. Также забегайте к нам в Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы рады каждому из вас там без исключения. Рады новым знакомствам, новым подписчикам. И, честно говоря, и откровенно говоря, конечно, приоткрою вам завесу тайм, мы тоже наблюдаем за вами, за вашими социальными сетями. Нам интересно, чем живут наши радиослушатели и наши подписчики, чем вы занимаетесь и так далее, и так далее. Так что вот в таком тандеме продолжаем двигаться, наслаждаясь жизнью здесь, офлайн и онлайн абсолютно в разных

абсолютно никак не трактуется. А может быть, все же иногда даже полезно побыть эгоистом? Как вы считаете? Я жду ваши комментарии в том числе сюда, на студийный чат Вайбера, номер которого 33-код в 3-9-9-0-0-11. Друзья мои, ожидаю обратной связи. Пишите, давайте пообщаемся. Сообщение вот только что от Ирины прилетело. Она пишет: «Самое доброе утро. Вот я, например, эгоист и горжусь этим. Не работаю, а наслаждаюсь жизнью. Занимаюсь тем, что мне нравится, а любимый муж зарабатывает на семью. Я эгоистка, но которая уважает своего супруга». Ой, Ирина, ой, Ирина, ох и написали. Тут и, да, честь, хвала вашему супругу. Большой молодец, но настоящий мужчина, который может позволить вам заниматься своим любимым делом. А вы в это время чем занимаетесь? Правильно, пользой для себя и для своего настроения. Слушайте утреннее шоу «Самое доброе утро». Спасибо за комментарии и за обратную связь. Я жду ее от каждого, абсолютно каждого из вас без исключения. Здесь Юлия Майская. Привет!

0: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но

0: Пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за резкого похолодания. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями и на большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит от 17 до 22 градусов. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 градус.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Возможно, для кого-то самое доброе утро – это когда его не трогают, у него ничего не спрашивают, когда он посвящает время исключительно себе, не заботясь об удобстве других, а только о своем. Но вот как вы думаете, тогда в этом случае и в этом формате можно ли назвать человека эгоистом, а? Либо просто человек, который так выстраивает свою форму жизни? Вот здесь подъехал, я бы сказала, спорный вопросик, друзья мои. Давайте общаться на эту тему, обязательно заходите в официальную группу «Радио Брест» ВКонтакте. Сегодня я запустила пост-опрос в рамках этого интерактивного часа. Мне кажется, очень даже жизненные, дорогие друзья. Итак, интересуюсь, а быть эгоистом – это нормально? Что думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии здесь, на студийном вайбере. Чат активен. 33-код 3990011. Вот туда. Я жду сообщений, обязательно их зачитаю в прямом эфире. Ну и, конечно, смотрю, что происходит у нас по активности в нашей официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите туда. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы в Инстаграм. Там тоже будет для вас готов, в общем-то, такой вот опросик. И, конечно, собирательством ваших голосов мы очень любим заниматься, дорогие люди. И, безусловно, читать ваше мнение. Итак, быть эгоистом – это нормально? Спрашиваю я. И варианты ответов вам тоже предлагаю. Для меня – да, это первый вариант. Нет, это второй вариант. Ну и третий вариант. Иногда даже полезно. Слушайте, я вот задумалась. А когда наступает такой момент, когда быть эгоистом – это полезно? Думали когда-нибудь об этом? Быть эгоистом полезно тогда все же, когда речь идет о здоровом эгоизме. Что думаете на этот счет? Все-таки умение заботиться о себе, своих интересах, расставлять приоритеты, да, не причиняя при этом намеренного вреда окружающим вас людей. Вот я разобралась в этом вопросе и для себя решила, что здоровый эгоизм – это именно такая форма, в общем-то. Ну, а что для вас есть здоровый организм? Может ли в вашем случае быть слово «здоровый эгоизм» совместимы? Расскажите об этом. Ну, действительно, некоторые-то люди так манипулируют, пытаясь вогнать чувство вины посредством стыдно думать только о себе. Что ж ты за эгоист такой, а? Да? Ну, давайте будем откровенны. Так воспитывали еще наших когда-то родителей, бабушек, они нас, правда, в первую очередь. Все для других, вот как бы вот, а что люди скажут, ну, о себе обязательно, но только как-нибудь потом, это вот потом. Много раз, конечно, мы слышали так или иначе эти фразы, друзья мои, но абсолютно никто нам не запрещает пересмотреть такую форму бытия своего и, будучи взрослым человеком, переносить эту форму существования в свою семью, воспитание своих детей решает абсолютно каждый из нас. А самое главное, ведь ты когда решил, принял какой-то определенную форму существования в своей семье, в дружбе, в общении, правда, вот за это нужно нести ответственность. А вот многие люди не всегда готовы, им проще вот, собственно, как есть. Итак, быть эгоистом – это нормально? Общаемся на эту тему, жду варианты ваших ответов очень-очень.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Невероятно классный трек, да, который так или иначе относит в какие-то воспоминания в период какой-то твоей жизни, вызывает у меня лично очень теплые ощущения. Леонид Руденко, Юляда Караулова, «Жестокая любовь», да, а ты не знал. Ну и хочется продолжать напевать, и я очень надеюсь, что вы, возможно, прослушали этот трек, немного помурлыкали себе под нос и при этом испытали положительные эмоции. Возможно, вас накрыли с головой теплые воспоминания. Что-то теплое, что-то приятное, друзья мои, очень все это актуально, само слово даже как-то согревает, когда отопительный сезон пока еще не стартанул, друзья мои, а погода уже так или иначе, знаете ли, как-то, да, подкачала. Например, сегодня, 10 сентября, всего лишь нам-то обещали синоптики, что, да, сентябрь 2026 года будет, ну, на 2 градуса плюс-минус чуть выше климатической нормы, но вместе с тем, вроде и температура воздуха сегодня комфортная, но вот этот дождь, моросячка, как называют на роде, за окном, знаете ли, большинство из вас, да, на него как-то сетуют и ратуют сегодня. Друзья, общаемся на тему и уже совсем скоро будем через считанные минуты подводить итоги нашего поста-опроса, а пока у каждого из вас есть возможность высказаться. Мне всегда очень интересно читать ваши мнения. Сегодня мы обсуждаем тему, друзья мои, эгоистом быть. Это нормально? Обязательно заходите в официальную группу «Радио Брест ВК», «Радио, нижнее подчеркивание, Брест». Это мы в Инстаграм. Там запущен пост-опрос, и, конечно же, я готова подводить итоги. Но перед этим зачитаю сообщение. Олег написал: «Здравствуйте, я бы хотел быть эгоистом. Когда-то до женитьбы у меня это получалось. Но с появлением супруги в моей жизни я такое дело больше не практикую. Себе дороже». Ох, как жизненно, как же жизненно. Нам все-таки, как мы, женщины, влияем на мужчин. Хотелось бы только исключительно положительно это делать. Олег, спасибо огромное за мнение. Вот, к сожалению, не подписали имя супруги, но, во всяком случае, супруге Олега летит огромный привет, если вдруг нас слушаете. Ну, Олег, а вам тоже спасибо. И, безусловно, вам хорошего продолжения этого дня в компании любимой радиостанции. Забегаю к нам во ВКонтакт, обновляю нашу страницу для того, чтобы увидеть цифры в виде процентовки. Сегодня интересовалась быть эгоистом. Для вас это нормально, друзья мои? Ну и варианты были следующие. Для меня – да. Второй вариант – нет. Ну и третий вариант, он такой: иногда даже полезно для здоровья. Друзья мои, и, в общем-то, ваши голоса распределились следующим образом. 50% отдали свои голоса наших радиослушателей за вариант «нет, эгоистом быть ненормально». Ну и 50% проголосовали за вариант «иногда это даже полезно для здоровья». Да, здоровый эгоизм, друзья мои. Самое главное, чтобы он не напрягал окружение, которое находится рядом с вами. Ну, а каждому из вас хочется пожелать сегодня понимания, интереса, событийности и большой-большой любви, друзья мои. Ну и, конечно, отличной погоды в душе. Здесь была Юля Майская. Прощаюсь до завтра. Пока-пока. Отличного дня.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Сегодня в единый день информирования спикеры рассказывают о народном единстве как факторе национальной гордости. Инспектор по Брестской области Александр Ломский провел встречу с энергетиками Пружанского района. Обсуждали историческое значение праздника, важность сплоченности общества для сохранения суверенитета, а также вклад энергетической отрасли в общую стабильность и безопасность страны. Заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий проводит встречу с коллективом открытого акционерного общества «Пинскмехтранс». Первый заместитель главы области ознакомился с материально-технической базой предприятия. Ему доложили о финансовом положении и текущей проблематике деятельности. Заместитель председателя облисполкома Александр Максимчук представил коллективу Брестского областного унитарного предприятия управления жилищно-коммунального хозяйства и его нового руководителя, генерального директора Василия Дюбинского. Напомню, глава области Петр Пархомчик дал согласие на назначение Василия Дюбинского генеральным директором областного ЖКХ во вторник.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению разведывательных задач на совместном учении «Лесное братство-2026». Военнослужащие выдвинулись в район выполнения задач. Им предстоит преодолеть около 40 километров по лесисто-болотистой местности Брестского и Малорицкого районов. В течение 2 суток разведчики отработают организацию засад, поиск тайников, выход в район разведки и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. В роли противника выступает реальное подразделение. Разделение вооруженных сил, которые организуют засады, ведут наблюдения, маскируются и меняют тактику действий, сообщил телеграм-канал Минобороны. И последнее. В связи с проведением 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» в Бресте с 18 до 23 часов сегодня будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина от бокового проезда проспекта Машерова до улицы Интернациональной, по улице Интернациональной от 17 сентября до Ленина. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. В Барановичском районе прошли областные дожинки. Праздник, учрежденный 30 лет назад президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Председатель облисполкома Петр Пархомчик отметил рост производства зерна вдвое на душу населения и увеличение валового сбора до 1 700 000 тонн. За годы соревнований лидерами становились 10 районов, в том числе Ивановские, трижды. На празднике наградили передовиков. Сергей Павельчук из открытого акционерного общества «Бакунова» занял второе место среди водителей и получил благодарность Совета министров Республики Беларусь. Третье место занял Анатолий Кардач, водитель открытого акционерного общества «Заря Агро». Среди молодых водителей отличился Вадим Боричевский. За достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году среди главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций за третье место награжден Дмитрий Шпырко из «Снитова Агро». Благодарность Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь вручена Сергею Колоцею, трактористу-машинисту сельхозпроизводства Псыщева Агро. На фестивале представили новую технику «Мекасан», творчески оформили подворье и караваи. Ивановский район удивил гостей рэпом, чугун-лото и оригинальными жилетами. В агрогородке «Жемчужный» открыли стадион, где сыграла команда «Мотоляночка». В следующем году дожинки примет Столинский район.
0: День народного единства.
2: В рамках республиканской акции «Беларусь одиная», приуроченной ко Дню народного единства, в Сочивковской средней школе состоялась встреча учащихся с депутатом Ивановского районного совета депутатов Владимиром Житковичем. Разговор шел о празднике народного единства, о далеких событиях 1939 года, дне, который объединил не только территорию Западной и Восточной Беларуси, но и положил начало становлению суверенной Беларуси в ее нынешних границах. Осень 1939 года стала историческим временем, после которого белорусы начали жить в одной стране. Исторические события доказывают способность единого белорусского народа вместе выдерживать любые трудности. Это доказали и события Великой Отечественной войны, ставшие страшным бескомпромиссным испытанием на единство, отметил Владимир Житкович. О качестве жизни в сельской местности говорили на выездном заседании Президиума Ивановского районного совета депутатов в Адрижине. Депутатский актив во главе с председателем районного совета депутатов Григорием Сысой посетил населенные пункты сельсовета, ознакомился с условиями проживания населения в соответствии с системой государственных социальных стандартов по обслуживанию населения, реализации местных инициатив по вопросам благоустройства и сохранения исторической памяти. В 10 населенных пунктах сельсовета проживает 912 человек. Из 39 социальных стандартов выполняется 38. Не достигнут показатель по уличному покрытию. В 2025-26 годах провели ремонт дорог, установили остановки, освещено 98% улиц. 36 домов переведены на электроотопление. Ведется газификация, благоустройство, снос пустующих домов и строительство нового жилья. Основной работодатель – открытое акционерное общество «Горбаха». Работает магазин, автолавка, почта, бытовые услуги, ФАП, амбулатория, аптека и скорая помощь. В школе открыта садовая группа, в ДК детская площадка. Обустраивается набережное озеро Песчаное. Реализован проект памяти ветеранов. Депутаты возложили цветы к новому мемориалу. Руководство и профсоюзный комитет «Снитова Агро» на базе хозяйства организовали встречу с молодыми специалистами. Мероприятие проводилось для того, чтобы помочь успешной адаптации молодежи на первом рабочем месте. Обсуждались условия труда, социальные гарантии, разъяснение вопросов по бонусам и поддержке молодых кадров, жилищный вопрос. В настоящее время в открытом акционерном обществе свой трудовой путь начинают 11 специалистов. Преимущественно это выходцы из Ивановского района, которые после окончания учебного заведений возвратились на малую родину. Встреча прошла в формате открытого диалога.
0: Новости.
2: В рамках празднования Дня народного единства молодежь предприятия «Ляховичская агро» провела совместный выходной, посвятив его активному отдыху на природе, энергичной и драйвовой игре в пейнтбол, в которой участники стреляют друг в друга из пневматических маркеров специальными шариками с пищевой краской на желатиновой основе. Игра стала отличным поводом испытать командный дух, проявить смелость и взаимопомощь, а также получить массу ярких эмоций. Мероприятие проходило в лесном массиве в окрестностях агрогородка Крытышин. На базе средней школы номер 2 Иваново состоялось профориентационное мероприятие для учащихся городских школ. Гостями уникального инженерно-технического центра стали более 30 школьников 7-9 классов, которые познакомились с работой современных лабораторий. Инженерно-технический центр, открытый на базе школы, уже давно стал точкой притяжения для юных техников. В его составе работает несколько профильных кружков по робототехнике, а также действует факультатив в мире техники и технологий «Выбираем инженер». Профессию. Гости из других учебных заведений посетили лекцию и презентацию, где им рассказали о современных трендах в машиностроении, программировании и микроэлектронике. Особый интерес вызвал рассказ о том, какие навыки нужны будущему специалисту, чтобы быть востребованным на рынке труда уже через 5 лет. В завершение мероприятия некоторые участники получили памятные сувениры. Трогательный подарок Ивановской библиотеке презентовал житель города Иваново, ремесленник и любитель Виктор Шалоха. Свой очередной шедевр, сову, вырезанную из обычной коряги, передать в дар библиотеке родного города мастер решил не случайно. Эта птица издревле считалась символом мудрости, знаний и проницательности. К тому же ежегодно 15 сентября отмечается День библиотек. Ивановская детская библиотека уже 77 лет прививает землякам любовь к чтению. 5 преданных профессионалов во главе с заведующей Татьяной Шумак открывает мир книги для 3340 читателей. Нынешний год стал плодотворным. Библиотека выиграла грант фонда «Русский мир» и провела цикл мероприятий к 120-летию Агнии Барто. Среди ярких событий – литературные праздники, игры, видеоуроки, инсценировки и флешмобы. Также библиотека участвовала в межрегиональном фестивале детской книги в Пинске, проводила неделю детской книги, фестиваль семейного чтения, рождественские и пасхальные встречи. Каждый день здесь наполнен креативом и созиданием. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. Уже в эту субботу, 12 сентября, агрогородок Калядичи станет эпицентром ярких хитов и отличного настроения. Команда «Радио Брест» поздравит жителей Пружанского района с праздником Даженки. С 22 часов до полуночи зажигательная дискотека от диджея «First Line» и ведущего Алексея Ляховича. Отметим праздник вместе. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 217347 или МТС 29-520-83-82.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

Середина этого дня стартовала уже буквально 10 минут назад, и мы вместе с вами стартуем и вместе. Вот вместе стартуем вместе. Вместе с этой серединой стартуем. А куда стартуем? Куда же там маршрут, вот эта вот дорожка нас заведет? Ну там уже финал рабочего дня, ребята. В этот день, ну а кстати на календаре у нас четверг, 10 сентября. Да, погода, безусловно, она не радует. Но радует ощущение приближающейся пятницы, выходных, хорошего настроения и бабьего лета. Вот бабьего лета хочется больше всего. Помните, когда-то, наверное, год два назад сентябрь был настолько жарким, что там уже считали 34 августа, потом 47 августа. Хочется такой жаркой погоды, знаете ли, хорошей осени, чтобы идти, смотреть под ноги, а там желтые листья кругом, да? Но не потому, что не убрано, нет, а потому, что вот ты специально туда зашел для того, чтобы, во-первых, какой-нибудь рилсик снять себе в социальные сети, может быть, классную фоточку запилить там, где ты разбрасываешь эти листья. Хорошее настроение. Вот то, что объединяет каждого из нас в рамках дневной смены на волнах радио Брест. 12.12 на студийных. Мы загадываем желание вместе с тобой в этот момент, в эту секунду думаем только о хорошем. Только хорошее желание исполнять. Плохие желания исполняться не будут, поэтому даже не думайте о плохом. Только хорошая музыка и только хорошие новости. Хорошие люди вокруг. Ну и все это называется радио Брест. Будьте вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Мобильное приложение. Радиоплеер Беларусь. Так же не оставить тебя в одиночестве. Ну, а находясь дома, даже если ты один, скажи, Алиса, включи радио Брест, и мы будем рядом, где-то в районе ваших сердец. Меня зовут Женя Филинович. До 15.00 в дневной смене. Вместе с тобой.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 17-19, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке.

0: Реклама.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

Эфир продолжается на волнах Радио Брест. Мы продолжаем вместе с вами путешествие по этому дню. А что там в этот день случилось? Что произошло? Давайте узнаем. Давайте вспомним, какие события, может быть, в вашей жизни случились 10 сентября. Так, ну что, Елизавета Петровна учредила первый русский театр. Случилось это культурное явление в 1756 году. Положение о паспортах было утверждено в СССР в 1940 году. Ну и в 60-м году на 17-х летних Олимпийских играх в Риме сенсационную победу в марафоне с мировым рекордом. Теперь еще раз, это Олимпийские игры, это победа в марафоне и это мировой рекорд. Эфиопский бегун Эбебе Бекила, который бежал босиком. Так, ну и в Китае, например, 10 сентября отмечается еще и День учителя. Невероятно талантливый режиссер Гай Ричи отмечает свой день рождения вместе с певицей, скандальной, где-то талантливой, но можно по-разному воспринимать этого человека, но тем не менее определенное место в роли многих из нас занимает именно она, Лариса Долина. Лариса Долина также отмечает свой день рождения. Продолжаем эфир, наполнять музыкой и наполнять вашими сообщениями. Кстати, о них. 399-2011 – это номер для того, чтобы ваши сообщения попали к нам в эфир. Это номер нашего Вайбера. Ну а в рамках следующего часа посвятим его вашим сообщениям, самым добрым словам, признаниям и каким-то согревающим приветам, которых, возможно, так сегодня не хватает. Идем далее вместе с вами. 12:33. Далее песни по радио.

0: Реклама. Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж, и Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, передает Белта. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. Лицензирование не самоцель, но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки, могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике, отметил президент. Александр Лукашенко критически оценил предложение лицензировать монтаж и обслуживание домофонов. Об этом он также заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Одно из предложенных нововведений касается необходимости получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Оно включено в подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Александр Лукашенко задал два вопроса. Смогут ли в малых населенных пунктах своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии, и не приведет ли это все к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня в рамках 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» в Бресте состоялась творческая встреча с народным артистом Российской Федерации, актером театра и кино Валерием Бариновым. Гость рассказал, что впервые вышел на сцену в 1952 году, растрогав до слез зал стихотворением «О войне и мире». За свое выступление в смотре художественной самодеятельности 6-летний Валерий получил кулек первых в своей жизни шоколадных конфет. Это так воодушевило мальчика, что именно тогда он решил стать актером. Артист также поделился, что самые яркие впечатления его юности связаны с Брестом, который он впервые посетил в 1963 году, и рассказал о своем творческом пути. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пиццы» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пущи. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21 73 47, МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест.фм.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16-18, в Пинске ночью 7,9, днем 17-19, в Бресте ночью от 6 до 8, днем от 18 до 20 с плюсом.

действительно в жизни нужно выбирать так, чтобы быть, а не просто казаться. Это действительно чистая правда. Никита Камадей далее только что на волнах вместе с нами с композицией «Я выбираю быть». Ну а мы выбираем быть вместе с вами в дневной смене на волнах Радио Брест в часе приветов и поздравлений. Этот час посвятим вашим сообщениям, самым теплым словам, признаниям, каким-то комплиментам. Возможно, кому-то не хватает теплых приветов. Отправляйте их также обязательно с пометкой «Теплый привет». Ну и кому именно? Да, чтобы согреть, безусловно, того человека своими теплыми и искренними словами. Меня зовут Женя Филинович. До окончания этого часа зачитываю ваши сообщения, поэтому пишите 399-2011. Это номер нашего Viber SMS, портал 9900. Также работает на прием ваших сообщений. В рамках этого часа будем слушать еще и музыку, которая также поможет нам согреться. Ну, либо воспоминаниями, либо движениями. Двигаемся только вперед под хорошую музыку вместе с нами.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Так, ну что, мы вместе с вами буквально посмотрели только что на небеса, да, ну и там было еще недавно солнце, и вновь здесь натянуло тучами, но мы не унываем, мы вместе с вами продолжаем, радуемся осени, да, и хорошему настроению, которое мы создаем при помощи ваших приветов и хорошей музыки. И далее немного сообщений, которые долетели к нам сюда на номер Вайбера 399-2011. Елена написала: «Здравствуйте, хочу поздравить с годовщиной свадьбы. 10 лет Николай и Анастасия. Желаем всего самого доброго, прекрасного, счастья, любви и крепкого здоровья. Люблю вас очень». Так, ну, вашу музыкальную заявку, к большому сожалению, мы не сможем исполнить. Вот, но я понимаю, что это какая-то очень знаковая музыкальная композиция для Николая и Анастасии. Мы сделаем что-нибудь подобное, а любви тоже очень красивое, чтобы ребятам было под что потанцевать вместе. Так, дальше идем. Значит, большой привет передаю Тане Марковой, Елене, Тань, еще одной Тане, своим дочерям Анечке и Свете, мужу Алексею, внуку Павлу. Это все было от Наташи. Прилетела к нам сюда на номер Вайбера. Так, что еще есть из непрочитанного? Сейчас возьмем, да и прочитаем. Передайте поздравления нашему другу, с которым дружим семьями уже больше 30 лет, а муж еще со школы, Парфенову Алексею. С 55-летием поздравляем с выходом на пенсию. Так, желаем ему здоровья, чтобы все его мечты и желания исполнялись. С большой любовью вот это вот сообщение было написано. Нам сюда Светлана отправила. Так, еще разочек перепроверим источники получения информации от вас. Я надеюсь, что мы ничего не пропустили. 399-2011 – это номер для ваших сообщений. Вайбер, СМС-портал 9900. Здравствуйте, любимое радио Брест. Передайте, пожалуйста, привет нашему любимому, самому лучшему мужчине на земле, любимому папе Ивану. Мы всегда с тобой ждем тебя очень-очень. Твоя жена Валентина, сыновья Даниил, Егор и доченька Аделина. Продолжайте свои сообщения, отправляйте к нам. Мы все здесь обязательно прочитаем в самое ближайшее время. Также в самое ближайшее время Кэти Перри на волнах Радио Брест и прогноз погоды уже на ближайшие сутки. Информация от Бресту Благодромета очень важная, не пропустите.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 5-7 градусов, днем 16-18. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте этой ночью 6-8, днем от 18 до 20 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное

0: Обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
1: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
2: Слухай наших.

13.38 на студийных и продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Ириша написала нам: «Добрый день, Радио Брест. Хочу поздравить родителей своей внучки Элинки, Викторию и Игоря Прилуцких, с днем рождения чудесной дочурки. Ей сегодня исполнился целый годик. Вот уже год, как ваш дом наполнен звонким смехом и настоящим волшебством. Пусть девочка растет здоровой, жизнерадостной, красивой и доброй на радость маме и папе. Пусть ангел-хранитель бережет ее от всех невзгод, а в вашей семье всегда царят гармония, любовь и уют. Я вас очень сильно люблю, ваша мама, свекровь и бабушка Ирина». Ну, классно же! Ну, конечно, классно! Ивелинке исполнился ровно один годик, ну а мы, поздравляя ее, идем дальше. Еще ваше сообщение, вот секундочку, на смс-портал прилетело к нам, значит, сообщение от абонента 0117. «Привет, Радио Брест, Андрюшка, мой зайчик, чмоки-чмоки в обе щеки. Написано: скучаю по тебе очень, я думаю, что Андрюх в эту секундочку понял, от кого это сообщение». Так, что еще здесь есть в эту секундочку? «Милый, любимый мой, поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний. Люблю тебя, мой ангел, и жду с нетерпением нашей встречи». Это было от Елены. Елена, все очень здорово. Мы прочитали это сообщение с большой любовью и искренностью. Безусловно, передадим его. Только непонятно кому. Нам нужно имя человека. Так, что проверяем еще разочек источники получения информации от вас в этот момент, что еще не успели прочитать, либо передать. Так, «Радио Брест, вы лучшие, привет из Березы, передайте, пожалуйста, привет моему мужу Сергею, он сейчас на стройке нашего дома, и доченьке Карине, люблю вас». Это было от Натальи. А ваше сообщение продолжает прилетать сюда к нам до финала этого часа. Все озвучиваем и все передаем. Оставайтесь рядом, 104.8 FM в городе Бресте, либо на нашем сайте radiobrestfm.by.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

13.52 на студийных. Финальная порция ваших сообщений. Теплых слов. Радио Брест. Привет от Алексея. Прилетел к нам. На красном дворе появляется солнышко. Передайте приветик моей жене Виктории, которая прячется в огороде от солнышка. Муж Алексей. Слушайте, Виктория, ну вы не прячетесь от солнца, нет, может быть, это вот, знаете ли, такие отголоски лета, лето понимает, что еще не отразилось на вашем теле загаром и вот пытается вас словить где-то там на огороде. В общем, Алексею огромный привет, Виктории тоже привет. А мы пока продолжим. Так, Дима написал: здравствуйте, город Столин, привет другу Димасу с работы, это от Димы. Дима передает привет Диме. Зачем столько точек, Дима? Только непонятно, зачем столько точек ставить сообщение? Или я должен был читать с паузами? Здравствуйте, город Столин. Привет другу Димасу с работы. Ну нет, нет, просто давайте друг друга радовать только хорошими сообщениями. И никаких подсмыслов, чтобы в этом всем не было. 399-2011 – это номер для ваших сообщений. Вайбер, СМС-портал 9900. Он также по-прежнему работает на прием ваших сообщений. Так, привет своей коллеге Светлане Стельмащук от Анастасии. Тоже прочитали, все передали. Так, ну вот вроде бы и все. Все ваши сообщения озвучили, ничего не пропустили. Смело можем продолжать эфир и вместе с вами смело шагать далее. Далее нас ожидает еще немножечко обеденного перерыва. Не забываем об этом. 6 минут еще можно на обеде посвятить каким-нибудь делам, не связанные с работой. Ну а вторая часть или вторая половина рабочего дня также должна быть посвящена исключительно любимым людям, хорошей музыке и новостям, которые здесь на волнах Радио Брест происходят. Оставайтесь вместе с нами, и пускай все будет хорошо.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Глава государства предложил обсудить наиболее острые новеллы документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте.
2: Считаю, что вопрос весьма важный и актуальный для страны в целом. Правительство докладывает о подготовке проекта закона об изменении законов по вопросам лицензирования. Я попрошу парламентариев серьезное внимание уделить этому вопросу. Нужно депутатам встряхнуться прежде всего, грамотные люди вместе с заинтересованными людьми сесть и проработать этот законопроект. И не просто изменения и дополнения, а в целом посмотреть на этот закон. По устоявшейся практике сегодня мы должны обсудить наиболее острые новеллы этого документа, чтобы определить подходы к его дальнейшей доработке в парламенте. Лицензирование – это ограничение, как мне здесь вот ученые люди написали. Давайте сразу разберемся, чтобы журналисты понимали, поскольку они, прежде всего, понесут эту тему в общество. Что такое лицензирование? Это не только ограничение. Да, это правила игры. Да, это в основе лежит разрешение. Есть лицензия, иду работаю. Так? Ну, могут быть ограничения. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И вообще в законе надо определиться, где будем лицензировать и вообще все будем лицензировать. Или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается.
1: Результаты комплексного республиканского социологического исследования по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси презентовали в Минске. Социсследование проводил в июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. В социологическом опросе приняли участие 2045 респондентов, в том числе 14,2% из Брестской области. В исследовании приняли участие жители 99 населенных пунктов, которые поделились с интервьюерами своим мнением о том, насколько они удовлетворены условиями жизни в своем населенном пункте, каковы их приоритеты в части работы, проведения досуга, ценностные ориентации.
0: Новости.
1: Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский сегодня встретился с идеологическим активом города и молодыми брещанами. Основная тема разговора – грядущий праздник Единой Беларуси. Глава города подробно остановился на событиях сентября 1939 года. Еще раз напомнил о всех тяготах и лишениях, которые испытывали жители Западной Беларуси до воссоединения с согражданами. Время доказало, что наша сила в целостности и единстве, перешел мэр к реалиям сегодняшнего дня. Он рассказал о достижениях страны и Бреста в последние годы, говорил о роли Единой Беларуси в мире, о ее экономике, социальных гарантиях для граждан. «Без истории и без нашей памяти не будет не только завтрашнего дня, под угрозой будет день сегодняшний», уверен Сергей Лободинский. И последнее. Белтелерадиокомпания продолжает прием заявок на новый сезон «Фактор Бай Дети». Принять участие в проекте могут юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет. В Бресте кастинг пройдет в воскресенье 13 сентября. Место проведения – клуб «Медуза», Советская, 73. Живое прослушивание продлится с 12 до 18. Регистрация участников с 10 утра. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18, в Пинске ночью 7-9, днем 17-19, в Бресте ночью от 6 до 8, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Эфир на волнах Радио Брест продолжается не только музыкой, но и важной информацией. В связи с проведением 30-го международного театрального фестиваля «Белая Вежа» в городе Бресте с 18 до 23.00. Именно сегодня, 10 сентября, будет запрещено движение транспортных средств по улицам Ленина от бокового проезда проспекта Машерова до улицы Интернациональной. По улице Интернациональной от улицы 17 сентября до улицы Ленина. В общем, все те, у кого, возможно, маршрут пролегая через эти улицы, планируйте маршруты для своего движения заблаговременно. Ну, всю подробную информацию, безусловно, с легкостью можете отыскать в сети. Мы вместе с вами до 15.00 двигаемся, безусловно, ну, либо движемся исключительно только вперед. Наше движение обеспечено чем? Хорошей музыкой, да, и отличным настроением. Все это как залог хорошего продолжающегося дня. Это четверг на волнах Радио Брест вместе с тобой. Я, меня зовут Женя Филинович. Хорошего продолжения этого дня и отличной музыки, которая ждет нас в рамках этого часа.
1: Знай наших.

Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14 часов 23 минуты. Давайте не будем грустить точно, будем радоваться. Хоть самые грустные люди на Земле, они существуют, да. Ну и подтверждение специалиста — это мужчины, которые ждут девушек в магазинах одежды. В интернете набирает популярность аккаунт, где собирают фото парней в ожидании у бутиков Hermès. А у них, у всех, у парней имеется в виду, одно лицо. И зачастую это грустное лицо. Ну, понять их можно, потому что сумки бренда стоят от десятки тысяч долларов. Да, но самая дорогая недавно ушла за 90. Я бы даже не поверил, если честно. Да, пускай это не будет самым грустным за сегодня. Наоборот, поможет вам как-то встряхнуться уже, возможно, в рамках этих выходных. Ну, поскольку ожидается какой-то небольшой грибной бум. Там и опята, и маслята, и белые. Ну, вообще прогнозируют какие-то идеальные условия для грибов. Там и похолодает, вот как сегодня. Потом опять потеплеет, воздух прогреется, влажность, перепады температур. Это все должно спровоцировать массовый рост грибов. И говорят об этом синоптики. Ну, а мы в это, безусловно, верим. Особенно, если вы любитель тихой охоты. Конечно же, вы понимаете, что эти выходные вам точно должно повезти. Ну, а если вам не до грибов, если хочется какой-то тишины, возможно, какого-то уединения, что советуют делать психологи? Записывать происходящее за день. Да, для чего? Ну, потому что потом будет проще разобраться в переживаниях, разгрузить голову и понять, чего на самом деле хочешь. Причем не обязательно вести толстый, неудобный блокнот. Помните, как дневники из нашего детства или анкеты школьные? Вот это была красота. Сейчас, пойди, наверное, не поймет никто, что такое школьная анкета, да, и кому ее нужно отправлять. Там отправлять ничего нет. Просто по классу тетрадочку пустил, и все. Да, ну, для современных анкет уже, как я говорил, нет необходимости покупать какие-то неудобные блокноты. Все можно сохранять в заметках, в телефоне или даже голосовым в избранное отправлять себе, для того, чтобы позже разобраться в себе и, самое главное, понять, чего же вы хотите. Вы хотите расслабления, либо, наоборот, напитаться каким-то силой, энергией, зарядиться перед предстоящей рабочей неделей. В общем, каждый себе на найдет что-то необходимое здесь, в эфире на волнах Радио Брест. Это 100% гарантированно. При помощи музыки обеспечиваем твое настроение, поддерживаем уровень настроения на высоте, ну и попадаем в самое сердечко, безусловно, при помощи тех музыкальных композиций, которые здесь звучат. В середине часа поговорим о погоде, на ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета. Дождись.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде. Рассказываю, что же нам обещают синоптики на 11 сентября. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 5-7 градусов, днем 16-18. В Пинске ночью 7-9, днем 17-19. В Бресте ночью 6-8, днем от 18 до 20 градусов тепла.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте, 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: мы встретимся вновь под тихие звуки кино. Молчит телефон.
1: Реклама.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Первый день сентября здесь проходит вместе с нами на волнах радио Бреста под музыку, ну и только с хорошим настроением. Да, настроение, оно, безусловно, отличное, особенно после вчерашней презентации. Я думаю, что многие из вас слышали, мы вчера об этом даже рассказывали в рубрике «Интересно знать». Машка Человская приходила, рассказывала, что 9 сентября компания Apple выкатит, так сказать, новый продукт, и все ждали, когда же мы воочию сможем увидеть тот самый складной iPhone, который нам, собственно говоря, вчера и показали. Да, ну, уменьшилась стоимость iPhone, но если вы думаете, что в среднем она уменьшилась настолько, что сразу же возьмем, да и побежим покупать его, нет. Цена стартует от $2000. Обещают, что новый смартфон будет работать 24 часа без подзарядки, заряжаться до 50% за 20 минут. Дисплей в два раза больше, чем у 18 Pro. Ну, понятное дело, как раскладушка работает. Ну, а что мы будем фотографировать? Счетчики с водой, красивые закаты, что еще? Стоит ли оно того? Возможно, стоит, чтобы взять и попробовать однажды. Ну, а может быть и нет. Может быть, вообще и не подойдет такой формат, потому что не будет помещаться этот телефон, например, в кармане ваших джинсов, которые вы покупали где-то здесь, недалеко на акции. 14 часов 50 минут. Вместе с вами мы продолжаем эфир, и продолжается этот день. Знаете, независимо от того, какая у вас модель телефона, самое главное, чтобы на этот мобильный телефон было установлено приложение, которое называется «Радио Плеер Беларусь», поскольку именно там, среди списка радиостанций, вы сможете найти свою любимую и вместе с нами продолжать свой день, где бы вы ни находились. Но самое главное – это уверенный прием сигнала интернета. А мы продолжаем слушать музыку, продолжаем узнавать новости и вместе с вами в целом продолжаем сегодняшний день. Четверг на волнах радио Бреста. Здесь до 15.00 вместе с вами в дневной смене. Я меня зовут Женя Филинович. Ну а уже через один музыкальный час здесь стартует вечерняя смена. Алексей Лихович на смене вместе с вами уже по дороге домой. Вы будете заканчивать дела, конечно же, созваниваться с родными и близкими людьми для того, чтобы понимать, где их, возможно, нужно подобрать после завершения рабочего дня. Ну и вместе с нами, продолжая, возможно, за каким-то праздничным столом, может быть и такое, может быть, вот какое-то событие важное в жизни вы будете отмечать. Да, можно этот вечер продолжать, конечно же, вместе с любимой радиостанцией, под хорошую музыку на волнах радио Брест. Я прощаюсь с вами до завтра, как обычно, в пятницу с 12 до 15.00. Будем вместе, будем, конечно же, радоваться пятничному дню, хорошему настроению и приближающимся выходным дням. Всем хорошего продолжения этого четверга и только хороших позитивных новостей. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук, здравствуйте. В соответствии с указом президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, аграрии и коллективы сельхозпредприятий Брещины поощрены за многолетний труд, значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и достижение высоких результатов. Ордена почета удостоен тракторист-машинист сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Остромечево» Анатолий Тамчук. Отдельно отмечены сотрудники, которые помогали аграриям во время уборочной кампании и добились высоких результатов. Среди них охранник сторожевой охраны Ленинского города Бреста отдела департамента охраны МВД Владимир Дудар, работавший во время уборочной кампании трактористом-машинистом в открытом акционерном обществе «Остромечево». Делегация Брестского района приняла участие в главном празднике хлеборобов областных дожинках 2026. На сцене Александр Володько, водитель открытого акционерного общества «Брестский аграрий», был удостоен диплома за второе место в областном соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в 2026 году среди молодых водителей транспортных средств в возрасте до 31 года. Подворье Прибужья на дожинках посетило руководство первого региона. Главе области Петру Пархомчику преподнесли сувенир – майку с его изображением за рулем комбайна. В районе сегодня проходит единый день информирования. В трудовых коллективах обсуждают тему «День народного единства» как фактор национальной гордости. В субботу, 12 сентября, будет проходить прямая телефонная линия с управляющим делами райисполкома Игорем Викторовичем Марчуком. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15.
0: Новости.
3: Брест-агроздравница или санаторий с более привычным названием Берестье отметил золотой юбилей. В 1976 году учреждение впервые гостеприимно открыло двери для пациентов и отдыхающих. На протяжении полувекового срока менялось руководство, персонал, но почитатели хорошего отдыха приезжают сюда постоянно. Конечно, есть и новые отдыхающие, их число увеличивается, рассказал директор санатория Денис Лапурко. Председатель Брестского райсовета депутатов Владимир Хватик вручил здравнице приветственный адрес председателя облисполкома Петра Пархомчика и награды облисполкома и депутатского корпуса Прибужья. В рамках республиканского волонтерского молодежного марафона «Добро Бел» учащиеся средней школы деревни Черновчицы продолжают осеннюю акцию «Добрый урожай». На этот раз волонтерский отряд оказал адресную помощь Николаю Федоровичу Шачанину, инвалиду детства, чья судьба неразрывно связана с трагическими событиями Великой Отечественной войны. Школьники помогли ветерану собрать урожай на приусадебном участке. Главным же итогом встречи стало не столько выполнение физической работы, сколько живое человеческое общение. Николай Федорович, которого в агрогородке знают и уважают многие поколения жителей, поблагодарил школьников за их бескорыстный труд и неравнодушные сердца. В ответ на заботу он поделился с молодежью своими воспоминаниями и богатым жизненным опытом, дав ребятам важное напутствие. Брестский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: дети не должны оставаться без присмотра. Это не маленькие взрослые, они не знают, где прячется опасность. Статистика неумолима. За последние годы в Беларуси на пожарах погибли десятки детей. Чаще всего трагедии случаются там, где взрослые теряют бдительность. Оставленные спички, включенные электроприборы или просто минутная беспечность — цена такой ошибки слишком высока. Куда бы вы ни направлялись, возьмите ребенка с собой. Прибужский пенсионер ради работы за границей пожертвовал своими сбережениями. 73-летний сельчанин из Брестского района увидел в соцсетях заманчивое объявление о трудоустройстве за рубежом. Мужчина оставил заявку. Тут же ему позвонили якобы представители фирмы и объяснили: для оформления визы и криптокошелька нужно подтвердить платежеспособность, то есть положить на счет больше 12 тысяч рублей. Мужчина послушно перевел деньги, а после оказалось, что реквизиты оказались у аферистов. Теперь милиция и ищет злоумышленников, а пенсионер остался и без работы, и без накоплений. Ивану Ашуркину необходима помощь в приобретении медицинского препарата Ниволумаб. Можно помочь, сделав платеж в ЕРИ по коду услуги 221003. Благотворительность, общественные объединения, помощь детям, взрослым, фонд Help Me. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18, в Пинске ночью 7-9, днем 17-19, в Бресте ночью от 6 до 8, днем от 18 до 20 с плюсом.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, меня зовут Юля Майская. Сегодня программа будет посвящена теме работы радио и ее сотрудников в годы Великой Отечественной войны. Гость программы сегодня Андрей Юрьевич Бодок, доцент кафедры всеобщей истории и политологии Брестского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. Спасибо, что пришли сегодня к нам на программу. В годы войны и фронтовики, и труженики тыла по-новому оценили роль радио. Голос Москвы тогда слышали и на фронте, и в партизанских краях, и далеко за рубежами нашей страны. Могли тогда подумать противники, что советское радио сплотит миллионы людей, чтобы дать отпор врагу?
2: Не думали, конечно. И сегодня в программе мы расскажем об этом, опираясь на исторические факты. Вот с самого начала войны в радиокомитет Москвы начали поступать звонки, сведения из крупных городов на западных окраинах нашей страны о том, что их бомбит немецкая авиация. Чуть позже из Кремля поступил пакет с сообщением о том, что в 12 часов будет передано важное правительственное заявление. И всем собравшимся в радиокомитете сотрудникам стало ясно, что началась война. Юрий Левитан вспоминал, что когда он произносил начальные слова «говорит Москва», чувствовал, что дальше говорить не может. Признавался, что у него застрял комок в горле. Тогда он сжал кулаки и продолжил фразу, которая разделила жизнь советских людей на «до» и «после».
3: Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.

0: Юрий Левитан – это своего рода огромный подарок судьбы для советского слушателя. Почему? Вы знаете, если мы с вами возьмем, углубленно посмотрим на этот вопрос, мы взглянем на кинохронику 30-х годов, нашу, потенциального будущего противника, соседа с Запада, Польши, вот, других стран, то мы обратим внимание на то, что хоть по радио, хоть по телевизору совсем другие голоса. Вот этого не учел Геббельс. Почему он и проиграл войну с Левитаном. Это были высокие голоса, но очень обыденные, простые. Так говорит сосед слева по квартире или где-то еще. И вдруг на фоне вот такого, то, что было в Германии, в Америке, в Польше, у нас до Левитана, это все воспринималось как-то очень несерьезно. И вдруг врывается вот этот тембр. Вот тембр Левитана – это голос империи, это голос огромного государства. Вот так должно звучать вещание в большой стране. Вот почему он уже одним этим начал давать нашим врагам, да, огромную, значит, да, вот он фору такую. Вот. И после войны то же самое. Вот из личного воспоминания. Мама рассказывала, когда в день полета Гагарина утром в военном городке в Пружанах голос Левитана от советского, нет, говорит Москва. И вот она говорит, что, ну, военный городок, все офицерские жены замерли и побелели. Реально подумали, что сейчас какая-нибудь война. Тогда горячо было в Берлине, Куба будет еще. И когда он сказал про полет Гагарина, как все стали обниматься, целоваться.
1: Слова Левитана, они действительно освещают историческую эпоху советской страны. Помимо слов Левитана, были ведь и другие слова, Андрей Юрьевич, сказанные по радио Вячеславом Молотовым, помните?
0: Да. И вы знаете, вот Молотов тогда выступил по радио с заявлением «Наше дело правое, победа будет за нами». И вот эти два главных лозунга стали основными лозунгами Великой Отечественной войны. Но здесь еще тоже можно сказать, что Молотов, он все-таки был председатель, точнее, нет, Молотов был не глава государства, он не был глава правительства. И учитывая еще то, что там есть неправильное ударение, ну, как-то вот, ну, конечно, трагическая весть. Но мне кажется, на голову выше это выступление 3 июля 41 года Сталина. Вот когда он сказал «братья и сестры». И вот это, сказанное по радио человеком, которого все, ну, побаивались, вот оно реально сплотило людей.
1: Продолжая разговор про Сталина, сегодня современникам известно из архивных записей, что в начале Великой Отечественной войны Сталин в одном из своих приказов охарактеризовал радиосвязь как наиболее надежную форму связи и основное средство управления войсками в подвижных формах. В чем это проявлялось тогда?
0: Ну, во-первых, в начале войны с этим было достаточно все не очень хорошо, вот, потому что не хватало радиостанций для полевых частей. Вот. Например, в авиации и в танковых войсках, как правило, радиостанции были у командиров, да, крупных соединений, а так связи особой не было. Самолеты были вынуждены там помахивать крыльями, вот, чтобы там донести какой-то приказ и прочее. Вот. Но постепенно, к 43-му году, наша промышленность наладила мощное производство радиостанций. Вот. Оно стало радио применяться во всех войсковых организмах, вот, и обеспечивало непрерывное управление. Не зря родилась тогда такая поговорка «связь – это нерв армии». Вот. Причем количество военных связистов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, огромное. До 100 тысяч человек. Это вот те ребята, которые зажимали зубами порванный кабель, чтобы проволочная связь могла работать. Вот. Или те, кто были буквально под носом у врага и вынуждены были передавать сообщения с риском для жизни. Устойчивую радиосвязь, которая сложилась в начале войны, вот, значит, она действительно появляется уже с 43-го года. Вот ее наличие позволяло управлять и партизанскими отрядами на оккупированной территории. Вот. Для этого была проведена гигантская работа в смысле того, что на оккупированной территории радиоприемники и радиопередатчики должны были находиться не менее чем от 30 до 50 километров друг от друга. Представьте масштабы оккупированной территории, сколько надо было туда, как это надо было насытить радиотехник. И это было сделано. Вот. Затем вот это вызвало необходимость усиливать радиосвязь в самых даже небольших частях и соединениях. Вот в операции по освобождению Беларуси от немецких захватчиков участвовало одновременно более 27 тысяч радиостанций различного типа.
1: Спасибо за этот развернутый ответ. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, музыкальный блок композиции и вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Всем здравствуйте, кто сегодня вместе с нами. Я напомню, что гостем программы сегодня является Андрей Юрьевич Бодок, доцент кафедры всеобщей истории и политологии Брестского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. Сегодня в программе мы говорим на тему работы радио в годы Великой Отечественной войны. Андрей Юрьевич, какой орган, созданный в радиокомитете в начале Великой Отечественной, отвечал за обеспечение советских граждан информацией о ходе действий с фронта?
2: С начала войны в радиокомитете было создано Совинформбюро, Советское информационное бюро. Во главе был Лазовский. Вот именно этот орган отвечал за обеспечение граждан информацией. Вот, в основе общественно-политического вещания, конечно же, были военные сводки. Всего за войну было передано более 2300 материалов. Некоторые из них повторяли наиболее важные по нескольку раз. В эфире, помимо оперативной информации, звучали тогда прямые репортажи с передовой, зачитывались письма с фронта, транслировались художественные программы. Например, очень крупными программами были регулярными. Это первое от Советского информбюро, второе – это «Последнее известие», самая оперативная информация «Последний час». Когда вошли уже на территорию Германии, то появился цикл передач «У карты мира», где рассказывали о Германии. Значит, потом и, конечно же, письма с фронта. Вот, причем делали даже еще и письма немецких военнопленных. Вот на немецком языке передачи шли, чтобы немцы немножко брались за голову. Далее. И вот это радио для советских людей стало невидимой опорой и моральной поддержкой. Голос Родины с удовольствием и с надеждой слушали партизаны, подпольщики, жители оккупированных территорий. Хотя это было очень рискованно, потому что за хранение радиоприемника можно было быть лишенным жизни. Радио оповещало, вот, руководило, связывало родных и близких. Вот. Голос, который говорил, говорит Москва, вот из при музыкальной вот этой заставке от Москвы до самых до окраин, вот, он приковывал внимание, он вселял надежду. И слушали партизаны, слушали бойцы на фронте, слушали раненые в госпиталях. И особенно это касалось блокадного Ленинграда. Потому что здесь радио работало круглосуточно, чтобы поддержать моральный дух жителей громадного города с большим населением.
1: А какие программы тогда были запущены на всесоюзном радио в первые дни войны? Кто был их авторами и откуда велось, собственно, вещание?
2: Вот, ну, уже на второй день войны всесоюзное радио выпустило программу «Слушай фронт». Вот. Она появилась по инициативе известного поэта Виктора Гусева. Вот. Огромную роль в сборе материалов играли корреспонденты. Вот. Прежде всего, это Давид Ортенберг, который потом стал редактором «Красной звезды». Это поэт и писатель Симонов. Вот. Потом, значит, это, значит, будущие тоже великие советские писатели. Гроссман. Вот. Ну, уже известный уже к тому времени Михаил Шолохов и так далее, и так далее, и так далее. Вещание велось прямо с передовых позиций, под огнем врага очень часто. Вот поэтому и погибали люди, и рисковали жизнью страшно. Вот. Но это давало эффект восприятия такого, как, что вот действительно это все происходит прямо на глазах у людей. Вот из этих выпусков люди узнавали об освобожденных территориях. Вот в частности, например, с 5 августа 43 года начали публиковать по радио приказы Верховного Главнокомандующего Сталина о победах, об освобожденных городах. Но это все сопровождалось параллельно визуально салютами. То есть это очень здорово укрепляло моральный дух советского человека. Вот. И что очень важно, это то, что процесс этот был непрерывный. Вот. Специальные выездные бригады, повторяю, были в каждом практически крупном участке фронта, важном. Вот. рискуя жизнью, они передавали свежую оперативную информацию.
1: А известно действительно из архивных источников, что специальные выездные бригады корреспондентов были в самой гуще событий, о которых вы рассказали, в самых горячих точках под Москвой, в осажденном Ленинграде, в Севастополе и в Беларуси. Мы прервем наш разговор на блок рекламы и прогноз погоды и вернемся в студию. Будьте с нами.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 16 до 21. В Барановичах ночью 5-7, днем 16-18, в Пинске ночью 7-9, днем 17-19, в Бресте ночью от 6 до 8, днем от 18 до 20 с плюсом.
2: Реклама. Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Подробности на Сконабай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Всем здравствуйте, кто на волне радио Брест. Мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим на тему работы радио в годы Великой Отечественной войны. Я напомню, что гость в студии сегодня Андрей Юрьевич Бодок, доцент кафедры всеобщей истории и политологии Брестского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. Андрей Юрьевич, на территории Беларуси отечественное радио стало, как вы уже упоминали, отдушиной и единственным правдивым источником информации в годы Великой Отечественной войны. Как складывалась вещательная сетка в первые дни войны на белорусском радио?
2: Дело в том, что газеты на тот момент не всегда были оперативны, вот, чтобы можно было горячую информацию подать, а тем более с началом войны непрерывными бомбежками. Вот, это стало даже затруднительно печатать газеты чисто технически. Типографии были достаточно громоздким делом. Выручало радио. Вот, 22 июня 1941 года в радиоэфире Белоруссии, который начался в 7 утра, вот, прозвучал развлекательный танцевальный концерт, но в полдень он был прерван всесоюзным радио, потому что выступил Вячеслав Молотов, каждый председатель Совета народных комиссаров. Каждый час на протяжении всего дня это сообщение передавалось. Вот. Уже 23 июня в доме радиоцентра побывали представители армии, белорусской интеллигенции, рабочие и служащие. Выступая, все как один говорили, что враг не пройдет. Вот. 24 июня Минск уже вовсю подвергался бомбежкам, горел, но в эфире ни один работник радио не покинул свой трудовой пост. Вот. Радио призывало гражданам эвакуироваться из города, не паниковать, спасаться в подвалах. Вот. Немцы в самом начале войны создали сеть в своих радиостанциях, которые получали информацию как на белорусском, так и русском языке. В основном это была бравая трескотня, вот, об успехах на фронте. Вот. Но в эфире, чтобы еще привлечь внимание людей, транслировались богослужения и даже какие-то бытовые программы. Вот, в ответ на это в Москве принято было решение открыть эфиры радиостанции «Советская Беларусь» с таким диапазоном волн, который мог бы охватить всю республику. Вот. И с этой целью начали забрасывать специально подготовленных радистов с принимающей и передающей радиоаппаратурой. В основном в партизанские отряды. Это было безопаснее. Дело в том, что в городе человек, у которого было принимающее или передающее устройство, рисковал попасть под пеленгацию. Специальные машины, ну, люди, которые смотрят шпионские фильмы или фильмы про войну, может, видели, как по улицам разъезжают такие вот, как бы, кабинки, а сверху кругленькая вращающаяся такая вот антенна. Она могла запеленговать человека.
1: В начале Великой Отечественной войны в белорусском радиоэфире раздались тогда голоса дикторов Любови Ботвинник и Владимира Юрьевича, знакомых белорусам с довоенной поры, со словами «Увага! Говорить радиостанция «Советская Беларусь». Слухай нас, родный белорусский народ! Слухай нас, родная белорусская земля!» Какие программы тогда стали транслировать на белорусском радио?
2: На радиостанцию с фронта солдаты писали письма. Бойцы просили, помимо оперативных сводок, давать в эфир песни. Это, можно сказать, первые военные рейтинги песенные. Вот просьба таких слушателей обычно выполнялась. Появилась программа «Музыкальный час» на радиостанции «Советская Беларусь» для поддержки бойцов Красной Армии. Вот. Кроме того, радио транслировало таких исполнителей, как Лидия Русланова, Ляля Черная, Леонид Утесов. Песни, которые потом надолго войдут в песенный золотой фонд советской культуры. Уже 18 января 1942 года радиостанция «Советская Беларусь» транслировала выступление народного поэта Беларуси Янки Купалы и других видных деятелей культуры со словами поддержки советских бойцов. сразу же после освобождения Гумиля в ноябре 1943 года из Москвы прибыли три вагона, в которых была установлена радиостанция «Пчелка». Собственные территории, полностью очищенные от врага, белорусское радио возобновило вещание с 7 марта 1944 года. Оставаясь в гуще событий, оно больше не закрывалось, давая правдивую и точную информацию. Хотелось бы еще отметить о том, что как раз в этой связи нужно отметить как-то вот сейчас немножко забытый факт. Для работы радиостанции необходимо довольно приличное количество электричества, мощности. Вот Гомель на момент освобождения этого не имел. Фашисты взорвали все электрообъекты городские. И вот представьте, что буквально через две недели, еще в ноябре, в город привезли несколько сот ребят из Москвы и Московской области, которые учились в училищах связи и в электротехнических училищах, электрики и так далее. И вот эти пацаны 14-15 лет, совсем еще мальчики, они в тяжелейших условиях, живя, понятно, что они в современных стандартах и прочее, они за какие-то считанные дни возродили в Гомеле все электрообеспечение. И благодаря им и начала работать эта электростанция.
1: Дух солдат, пример солдат для молодежи так или иначе побуждал эту самую молодежь во время Великой Отечественной войны к действиям. Ну что, мы прервемся ненадолго. Оставайтесь с нами, продолжим нашу программу после музыкальной композиции.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: красоте.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Всем здравствуйте, кто продолжает вместе с нами проводить свой день. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Юлия Майская, и гость в студии сегодня Андрей Юрьевич Бодок, доцент кафедры всеобщей истории и политологии Брестского государственного университета, кандидат исторических наук. Сегодня мы освещаем тему работы радио в годы Великой Отечественной войны в нашей программе. Андрей Юрьевич, радио в блокадном Ленинграде стало, можно сказать, пульсом так и не сломленного города. Город жил, несмотря на все ужасы блокады, и именно ленинградское радио тогда для горожан было единственным источником информации.
3: Да, верно. Вот дело в том, что нужно учитывать специфику жизни Ленинграда периода блокады. Ведь люди ослабили от постоянного недоедания, голода. Очень многие из них не могли даже выйти за пределы дома. То есть это обрекало их на изоляцию. Вот. И в этом смысле радио реально спасало, потому что город все-таки крупный, развитый, радиоэфицированный. В основная масса людей жила в коммунальных квартирах, то есть в одной квартире жило по нескольку семей, иногда до 10 и больше. И обязательно радиоточка, черный такой вот кругляшок, черная тарелочка, из которой, значит, шла информация. То есть таким образом люди не оставались оторванными друг от друга. Вот. А еще нужно понимать, что какие деятели культуры участвовали в этом. Ольга Бергольц. Да? Вот. Потом, значит, ленинградцы услышали именно по радио поэму, значит, великого казахского поэта Джамбула. Значит, ленинградцы, дети мои. Ленинградцы, гордость моя. Это же радио потом будет транслировать симфонию Шостаковича, знаменитую. Вот. Это все будет в копилку, значит, да, вот, ну, повышение боевого духа граждан и жизненного тонуса. С первых же дней блокады еще помимо квартирных тарелок были установлены 1500 громкоговорителей по улицам, чтобы сообщать жителям о вражеских налетах, авианалетах или артиллерийских обстрелах. Вот. Знаменитый метроном стал памятником сопротивлению. То есть в перерывах между передачами вот, тикал вот этот метроном. Причем тоже не просто так. Вот. Ритм вот этот, да, он был разный. Вот. И жители очень быстро поняли, что быстрый ритм означает воздушную тревогу, медленный отбой. Вот. Из репродукторов звучали сводки с фронта, рассказы и стихи известных писателей. Все сотрудники буквально жили в стенах дома радио. Вот. И они стали символом стойкости ленинградцев. Всю блокаду, почти 900 дней, оно не прекращало вещание ни на минуту, доказывая всему миру, что город жив и победа будет. Причем нужно еще упомянуть, помимо вот тех передач, о которых было сказано выше, вот, это то, что весной 42-го года в истощенном городе провели настоящий футбольный матч. И этот матч тоже шел в прямой трансляции. Это была такая оплеуха фашистам, потому что они думали, что город практически вымер, а он еще и футбол играет. Вот. Это известие, оно всколыхнуло весь Советский Союз без лишнего пафоса. Это показало, что этот город не победить.
2: Андрей Юрьевич, можем ли мы сегодня, современники, утверждать, что работа радио и его сотрудников во время Великой Отечественной войны – это отдельная, героическая страница в истории советской страны?
3: В условиях оккупации вся система вещания была под жестким контролем нацистов. Вот. Немецкие радиостанции глушили наши сигналы, создавали помехи, даже иногда еще вторгались в наше информационное пространство по нашу сторону фронта. Но, тем не менее, работа на радио не прекращалась ни на день. Вот. Передатчики у многих партизанских отрядов и подпольных групп были маломощными для связи с большой землей. Но, тем не менее, они даже в этих тяжелых условиях все равно брали нужную информацию. Вот. Заслуги бойцов, сержантов, офицеров, генералов, войск связи Красной Армии просто велики. Правительство их высоко оценило. Очень многие части связи получали правительственные награды. Вот. Отдельные награждались орденами Советского Союза. Вот. И отдельные работники радио точно так же награждались различными наградами нашей страны. 2 мая 1945 года было опубликовано постановление, по которому было решено установить 7 мая ежегодным днем радио, учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны.
2: Андрей Юрьевич, я благодарю вас за сегодняшнее интервью, за освещение важной темы, о которой мы сегодня говорили. Спасибо вам и ждем вас еще.
3: Спасибо.
2: Гостем программы, я напомню, был сегодня Андрей Юрьевич Бодок, доцент кафедры всеобщей истории и политологии Брестского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент. Меня зовут Юлия Майская. До встречи в эфирах.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
0: Когда последние герои

0: запомнить.
1: Радио, радио Брест.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
3: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об инициативе изменить требования для медработников в частных клиниках. Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. Проектом закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который подготовлен Министерством экономики, предлагается, в частности, изменить требования для работы в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы от 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения, сказал глава государства. Президент Беларуси на совещании обозначил подходы по вопросу введения лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Основное требование в данном вопросе – защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов, сказал глава государства.
4: Введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи. Мы последовательно на протяжении ряда лет до настраивания, как Снабко говорит, донастраиваем государственное регулирование образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Вот я о них говорил. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить, я в образовании сейчас, наших детей, всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая. Поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это не нравилось. Об этом, кстати, шел разговор недавно при докладе министра. Хотел бы услышать, как лицензирование образования уже показало себя. Удалось ли навести порядок в отрасли? Отмечу, что критерии для получения лицензирования должны быть четкие и понятные для всех. Какие меры планируется принять, чтобы не создавать ненужного напряжения и в отрасли, и в обществе? Вопросы лицензирования образования должна быть поставлена точка.
2: Новости.
3: К другим событиям. В Брестской области в классах профессиональной направленности обучаются более 3000 детей. Учреждения образования первого региона в части профориентации сотрудничают с различными ведомствами. Среди них и органы принудительного исполнения. Во взаимодействии созданы специализированные профильные классы. Востребованными остаются военно-патриотические классы, в которых занимаются свыше 800 человек. Более 1000 учащихся обучаются в педагогических классах, также свыше 1000 в инженерных. Функционируют спортивно-педагогические классы и медицинской направленности. В последнее время набирают популярность классы правовой направленности. Более 98% белорусов не хотели бы уехать на ПМЖ за границу. Об этом свидетельствуют результаты республиканского социологического исследования, которое касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. На вопрос «Хотели бы вы выехать за границу?» только 1,7% респондентов ответили, что хотели бы уехать на постоянное место жительства. Это значит, что подавляющее большинство, более 98%, уезжать не хотели бы. При этом 48,6% опрошенных хотели бы выехать с целью туризма, отдыха, посещения родственников. У 48,1% таких планов нет. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.11 на эфирных. Добрейшего, очень даже добрейшего вечера, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». В ближайшие 3 часа мы вместе с вами, и все для того, чтобы, во-первых, не скучать в дороге, во-вторых, узнать массу интересной и полезной информации. В частности, кстати, сегодня расскажу о том, какие киноновинки с сегодняшнего дня появятся на экранах наших кинотеатров. Также будет рубрика «Водительский комитет», это рубрика советов для автомобилистов, ну и много-много всего интересного, а самое главное, полезного. А что ж по части хорошей музыки, здесь ее хоть добавляй, пожалуйста, Кайго, Парсон Джеймс и Stole the Show совсем скоро. Чуть пораньше Далин Маффин и Диско Болл. Ну и Джоэл Кори и его Whisper буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». И сегодня мы поговорим о том, как помочь вашему аккумулятору пережить приближающиеся холода. Знаете, вот каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину. Водители начинают утеплять свои батареи кто во что гораст. И тут кроется первая ловушка. Оказывается, утепленный чехол для аккумулятора может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что такая одежка снижает вентиляцию. Внутри скапливается влага, а в мороз она превращается в лед. Получается этакий ледяной кокон вокруг батареи, который только вредит, как вы понимаете. Если ваша машина ночует на улице, чехол без дополнительного подогрева будет удерживать холод внутри, но, конечно же, его не защитит. Теперь о зарядке. Многие думают, я езжу каждый день, аккумулятор сам заряжается. Увы, это заблуждение. Зимой батареи нужно гораздо больше времени, чтобы восполнить заряд. Если вы ездите только по городу, в магазин, на работу, за ребенком, в садик, за 10-15 минут поездки генератор просто не успевает зарядить батарею как следует. Со временем она, как говорится, голодает и, собственно, теряет емкость. Что же делать? Как минимум раз в неделю выбирайтесь на трассу, проезжайте 40-50 километров без остановок, чтобы батарея нормально прогрелась и приняла заряд. А если такой возможности нет, раз в месяц снимайте аккумулятор и заряжайте его дома специальным устройством. Ну и еще один момент. Конечно же, это чистота. На нас залог здоровья не только человека, но и автомобиля. Грязь и окислы на клеммах мешают нормальной работе. Поэтому прочистите их, обработайте специальной смазкой. Вот такие нехитрые советы. И готовьте машину к зиме заранее, и она вас не подведет.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: «Аскона» ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Asconabay и по номеру 7176.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: На 54 на эфирных. Это «Ну и новости». И как раз-таки под занавес этого часа информация для тех, кто куда-то все время бежит и пытается куда-то успеть. Не ругайте себя за это, потому что наш герой следующей «Ну и новости» все равно вас переплюнет. Для большинства людей круиз – это возможность отдохнуть и расслабиться. Но только не для шотландского бегуна Пола Мэнсона. Отправившись в круиз по Средиземному морю на лайнере Enchanted Princess, спортсмен заранее составлял маршруты по тем городам, в которых ему предстояло побывать. И для чего все-таки? В итоге за неделю круиза он пробежал 7 марафонов в Риме, Неаполе, в Сицилии, в Италии, в Котре, в Черногории и Корфу, именно в Катакалоне, в Греции. В тот день, кстати, когда лайнер вообще не заходил в порт, неутомимый мужчина все-таки совершил забег, но уже на беговой дорожке прямо на лайнере. Пол рассказал, что круизные марафоны длились дольше обычных, ведь в пути он то и дело осматривал достопримечательности, делал фото и снимал их на видео. Ну а по окончании каждого забега спортсмен, естественно, возвращался на корабль и отправлялся с коктейлем к бассейну. Нам хлеб не надо, работы давай. Ну, в данном случае нам не надо отдыха, а работу над собой подавай. Ну, почему бы нет? Можно ему только поаплодировать. Вот у человека есть цель, он к ней бежит, причем бежит в прямом смысле этого слова. Оставайтесь вместе с нами, в следующем часе мы встретимся, где вас также ожидает масса интересной и полезной информации.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко критически оценил предложение лицензировать монтаж и обслуживание домофонов. Об этом он заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности.
2: Необходимость получения лицензии для монтажа и обслуживания домофонов. Ну, что такое домофоны, горожане, и не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это, монтаж и обслуживать. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
1: Глава белорусского государства также высказался об инициативе изменить требования для медработников в частных клиниках.
2: У многих вызывает сомнение целесообразность предлагаемых изменений в требованиях для работы в частном секторе здравоохранения. Это прежде всего увеличение стажа работы с 3 до 7 лет в госучреждении и наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Получается, что государственные организации становятся трамплином для частного бизнеса или нет? Анализировали ли, сколько медработников уходят в коммерческие структуры и по каким причинам? И вообще, Наталья Ивановна, вы часто мне об этом говорите, ну, нам надо посмотреть на здравоохранение государственное и частное. Мы всегда говорили, вот давайте равные условия там и прочее. А равные ли условия? Наверное, здесь тоже кое-что. Николай Геннадьевич упирается в ценообразование, в цену. Ну, подумайте, повсеместно ли проходит такая миграция работников здравоохранения к частникам? Как предлагаемые меры позволят усилить кадровые резервы государственных учреждений здравоохранения? С другой стороны, если оставить все как есть, насколько частная медицина будет вовлечена в решение социальных задач государства? И вообще, как работает государственно-частное партнерство в этой сфере? Хотелось бы выслушать объективную позицию по данным вопросам, поскольку они, прежде всего, поставлены перед президентом. Подытожив, хочу сказать, что не надо подменять решение проблем установлением административных барьеров, если это не надо. Также необходимо больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов и представлять надо президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно. Иметь определенное заключение, как люди воспринимают те иные проекты, прежде чем они станут законами. С подробной всесторонней оценкой надо за и против. Законодательство должно быть максимально стабильным.
0: Новости.
1: К другим событиям. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестиваль атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще – дня музыки и активного отдыха. И в завершении информации от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну, а пока Никит Белько пытался разобраться, что же у него там в отношениях, любовь, дружба или передружба, или недолюбовь, мы с вами уже перепрыгнули в час следующий, 17-12 на эфирных, а это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. Искренне рад поздравить тех, кто завершил рабочий день, движется по направлению к дому. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Да-да, это для того, чтобы вы могли стать нашими дорожными корреспондентами, ибо ваша информация весьма и весьма для нас важна. Так, дорогие друзья, ближайшие два часа только интересная, только полезная информация, только все самые необычные интересные факты. Ну и, конечно же, уже совсем скоро расскажу вам о том, какие киноновинки сегодняшнего дня появятся на экранах кинотеатров. Да, четверг на календаре. Именно в этот день кинотеатры обновляют свой репертуар. Именно про парочку новых картин я вам обязательно поведаю. А что в музыкальном эфире совсем скоро, это тот самый Джон Ньюман и его «Love Me Again». Пораньше «Never Let Me Go» от коллектива под названием «Pop». А вот Джоэл Кори и его «Devotion» буквально через композицию и рекламу уже здесь.
0: «По дороге домой».
2: «Радио Брест. Там, где вы живете».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Четверг на календаре. Ну что ж, и две новых кинокартины не заставили себя долго ждать. О том, какие фильмы сегодняшнего дня на киноэкранах, рассказываю прямо сейчас. Так, первый у нас во внимании — это приключенческий комедийный боевик. Вот такой микс жанров. Хорошо, допускается. Называется он «Mayday». Возрастная рекомендация 16+. Так, творческая команда. Режиссеры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. Сразу вдвоем. А вот в главных ролях, девочки, радуйтесь, Райан Рейнольдс, также Кеннет Бран, Дэвид Мор. Сюжет таков. Пилот ВМС США, выполняя сверхсекретную миссию во время холодной войны, не может выбраться из тыла врага. Его единственный шанс на спасение — это союз с эксцентричным бывшим сотрудником КГБ. Вот как-то так, так вот завернуто, так вот замешано, так что смотрите. Ну и еще один фильм, который я хочу вам предложить к вниманию, точнее не я, а кинотеатры с сегодняшнего дня, это триллер под названием «Бегущая». Возрастная рекомендация 16+. Режиссер Кевин Макдональд, а в главных ролях там Галь Гадот и Дэмиан Льюис. Сюжет таков. Майя – успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Но обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее маленький сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. Каждый выбор имеет значение, каждая секунда на счету, гонка со временем начинается. Да, действительно интересно. Так что милости просим в кинотеатры и приятного просмотра!
0: Дороги домой.
2: Радио Брест.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
6: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
5: Вы не можете всегда быть рядом. Но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
8: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
9: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
10: Кофе купил.
11: Вернулась.
10: Билеты в кино.
11: Вернулась.
10: Поужинали.
11: И это вернулось.
10: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
2: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки.

0: Пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки, слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки, резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, это рубрика психологических лайфхаков и советов разгрузка. И прямо сейчас о чем же я хочу вам рассказать. И это будет весьма-весьма такой вопрос. Иногда он возникает у нас с друзьями в наших разговорах. Ну, почему? Потому что действительно очень многие это подозревают, но не факт, что это так на самом деле является. И вот этот миф я сегодня как раз-таки и разбью. Могут ли смартфоны нас подслушивать? Вот представьте, вы обсуждаете с другом новый диван, через час в ленте реклама мебели. Совпадение? Или телефон все слышал? Почти каждый раз сталкивался с этим, ну, скажем так, жутковатым ощущением. Короткий ответ – да. Телефон они могут слышать разговоры, но совершенно не так, как вы думаете, и не так, как пугают в интернете. Как же это работает на самом деле? Да, голосовые помощники устроены хитро. Они постоянно слушают окружающий звук, но не записывают его. Их задача — распознать слово «активатор». Окей, Google, привет, Siri или Алиса. И только после этого начинается запись и отправка на сервер для обработки. То есть микрофон, он, собственно, активен, но данные не передаются, пока вы не произносите ту самую магическую фразу, причем своим голосом. Приложения тоже не могут просто так включить микрофон на Android. Начиная с версии 10, программа может обращаться к нему в фоновом режиме, только если работает как голосовой помощник. А на iOS правила еще строже. Система всегда запрашивает ваше разрешение при первом запуске. Без него просто тишина. Почему же тогда реклама такая точная, спросите вы? Ощущение, что телефон подслушивает, возникает не из-за записи разговоров, а из-за того, как компании собирают данные о вас. Они анализируют ваши поисковые запросы, историю браузера, лайки, переписки, геолокацию и даже то, как долго вы смотрите на определенные товары. Алгоритмы связывают эти точки воедино, и вот тогда уже выдают рекламу, которая кажется для вас пугающе точной. Вы говорите о диване с другом, а потом ищете в интернете что-то про мебель, даже этого не осознавая. Или друг искал его, и его данные пересеклись с вашими через геолокацию. Или вы просто подписались на страницу с мебелью где-то когда-то год назад, а вот теперь алгоритм дождался подходящего момента. Исследования подтверждают, технически реализовать постоянную прослушку для рекламы сложно, энергозатратно и вообще незаконно. Запись и передача звука 24/7 попросту разрядила бы вашу батарею за пару часов, и компании, пойманные на таком, рисковали бы миллиардными штрафами. Ну, если это вас сильно уж беспокоит, тогда делайте следующее. Первый шаг. Зайдите в настройки и посмотрите, какие приложения имеют доступ к микрофону. Отключите его для тех программ, где он не нужен по логике. То есть соцсети, игры, маркетплейсы. Если хотите полной тишины, отключите голосового помощника. На Android Google Assistant, на iOS Siri. Обновляйте систему. Новые версии операционных систем всегда закрывают лазейки, которые могли бы использовать злоумышленники. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов. И помните, ваш телефон действительно о вас на самом деле много знает. Ну, не потому, что он вас подслушивает, а потому, что вы сами даете ему эту информацию через поиск, лайки, переписки и геолокацию. Телефон, он не враг, он инструмент. И, как любой инструмент, он может быть использован во благо или во вред. Все зависит от того, как вы им управляетесь. Вот как-то так. Ну что, успокоились? Тогда движемся дальше.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис.кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Единый день информирования на тему «День народного единства» как фактор национальной гордости прошел сегодня на предприятиях и в организациях Первого региона. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский провел встречу с энергетиками Пружанского района. Обсуждали историческое значение праздника, важность сплоченности общества для сохранения суверенитета, а также вклад энергетической отрасли в общую стабильность и безопасность страны. Первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий провел встречу с коллективом открытого акционерного общества «Пинскмехтранс». Он ознакомился с материально-технической базой предприятия, ему доложили о финансовом положении и текущей проблематике деятельности. В Брестской области в классах профессиональной направленности обучаются более 3000 детей. Учреждения образования Первого региона в части профориентации сотрудничают с различными ведомствами. Среди них и органы принудительного исполнения. Во взаимодействии созданы специализированные профильные классы. Востребованными остаются военно-патриотические классы, в которых занимаются свыше 800 человек. Более 1000 учащихся обучаются в педагогических классах, также свыше 1000 в инженерных. Функционируют спортивно-педагогические классы и медицинской направленности. В последнее время набирают популярность классы правовой направленности. Фестиваль «Белая Вежа» стартует сегодня с балета «Лебединого озера» на набережной в Бресте. Представит его Московский театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. В торжественной церемонии открытия юбилейного фестиваля примет участие руководство области. Тема юбилейного форума «Белая Вежа. 30 лет вместе. Золотой фонд фестиваля». Основу программы составляют спектакли коллективов лауреатов прошлых лет. В нее вошли 30 спектаклей от 30 театральных коллективов. Представлен широкий спектр жанров, драматических, музыкальные, экспериментальные постановки театра кукол, балет, опера «Удзюй», а также уличные представления. Постановки пройдут на 6 площадках города, пока спектакли состоится на 9 языках. В программе нынешнего года заявлены 15 постановок театра драмы, 5 спектаклей театра кукол. Для детской аудитории предложены 3 представления.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестском областном объединении профсоюзов сегодня работает общественная приемная по вопросам цен, качества и наличия товаров. Сообщить о возникших нестандартных ситуациях, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, значительное повышение цены на товары, их ненадлежащее качество и другое, а также внести предложение по улучшению работы торговых объектов можно до 20:30 по телефону 8033-690-1717 или на личном приеме по адресу Брест, улица Карла Маркса, 19. Заместитель председателя облисполкома Александр Максимчук представил коллективу Брестского областного унитарного предприятия Управления жилищно-коммунального хозяйства его нового руководителя, генерального директора Василия Дюбинского. Напомним, во вторник глава области Петр Пархомчик дал согласие на назначение Василия Дюбинского генеральным директором областного ЖКХ. В аванзале мемориального комплекса «Брестская крепость Герой» прошла торжественная церемония посвящения учащихся 10 класса средней школы номер 18 города Бреста в класс органов принудительного исполнения. При участии почетных гостей, заместителя председателя Брестского облисполкома Виктора Рафаловича и министра юстиции Евгения Коваленко. Еще одним пунктом в рабочей программе министра юстиции стало посещение музея зубров в Брестском облисполкоме. Зорница объединила воспитанников военно-патриотических клубов МВД. У стелы «Минск. Город-герой» торжественно открылась военно-патриотическая игра «Зорница» среди воспитанников военно-патриотических клубов МВД. Команда Брещины также приняла участие. Церемония стала продолжением идеологического марафона «110 лет в едином строю», посвященного грядущему юбилею белорусской милиции. Собравшиеся возложили цветы к стеле и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Разведчики Беларуси и Казахстана приступили к выполнению разведывательных задач на совместном учении «Лесное братство-2026». Военнослужащие выдвинулись в район выполнения задач. Им предстоит преодолеть около 40 километров по лесисто-болотистой местности Брестского и Малорецкого районов. В течение 2 суток разведчики отработают организацию засад, поиск тайников, выход в район разведки и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований. В роли противника выступают реальные подразделения вооруженных сил, которые организуют организуют засады, ведут наблюдения, маскируются и меняют тактику действий, сообщил телеграм-канал Министерства обороны. В связи с проведением 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» в городе Бресте до 23 часов сегодня будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Ленина от бокового проезда проспекта Машерова до улицы Интернациональной, по улице Интернациональной от улицы 17 сентября до улицы Ленина. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29 232 44 44.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18-12 на эфирных. Вот вы знаете, какая удивительная штука природа, особенно погода. Еще буквально 24 часа назад, то бишь прошлым вечером в 6, мы думали, господи, как же мы изнываем от жары, и как же хотелось бы охладиться и все, и сделать подобные такие деяния при жаркой погоде. И вот смотрите, какое сегодня у нас, скажем так, новокольное осяродье. Вот как-то так получается. Интересная эта погода, особенно осенью, особенно весной, переменчивая, как та самая прекрасная девушка. Ну, не про погоду буду рассказывать, потому что про погоду вы и сами поговорите, да и не раз обсудили эту тему сегодня в течение дня. В ближайший час я вместе с вами, зовут меня Алексей Лихович, и, конечно же, узнаем музыкальную новость в рамках рубрики Music Box и посмотрим, куда направит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса, куда мы с вами отправимся путешествовать. А что в музыкальном эфире? Здесь только хиты, и совсем скоро это Britney Spears и Toxic. Ранее Настя Краученко и ее музычная композиция «Вода» у этой године. А вот «Laid Back» и «Bright Lights», «Human Again 2» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже здесь в приемниках ваших. Дождитесь.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
1: Все,
2: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.24 на наших эфирных. Время для нашего радиокомпаса, но есть сообщение от нашего дорожного корреспондента. Вот о чем предупреждает нас Сергей. Ну, помимо того, что с 18 до 23.00, итак, это известно, только что в новостях говорили об этом, по улице Ленина Интернациональной перекрыто движение. Посмотрите внимательно в соцсетях, где. Ну, а вот самая свежая и актуальная информация, это о том, что ЦУМ-Белтелеком, авария, крайняя правая полоса в сторону востока. Итак, еще раз. ЦУМ-Белтелеком, авария, крайняя правая полоса в сторону востока. А также съезд на кольцо нового моста с лейтенанта Рябцева. Там у нас ДТП. Большое спасибо вам, Сергей. Всем остальным рекомендую как раз-таки прислушиваться к данной информации. Сегодня 10 сентября, уже многие об этом говорили, наш город переживает особенное событие, потому что, да-да-да, в Бресте именно сегодня, уже буквально через пару часов, стартует юбилейный 30-й международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Целых 10 дней, с 10 по 19 сентября, город над Бугом станет настоящей театральной столицей. В этом году фестиваль проходит под девизом «30 лет вместе. Золотой фонд фестиваля». Так вот, за три десятилетия, представьте себе, «Белая Вежа» собрала артистов более чем из 60 стран мира и показала 770 спектаклей. И вот теперь тот самый юбилейный форум, который обещает стать по-настоящему грандиозным. В фестивале примут участие 31 творческий коллектив из 11 стран: Беларуси, России, Китая, Болгарии, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Узбекистана. Спектакли прозвучат на 9 языках: от белорусского и русского до китайского, цыганского и даже языка коми. Это ли не настоящее международное искусство без границ? Зрителей ждет невероятная палитра жанров, классическая драма, балет, китайская опера удзю и уличные перформансы, и экспериментальные постановки и театр кукол. Показы пройдут на 6 городских площадках, в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, в театре кукол, областном общественно-культурном центре, а также даже под открытым небом на площади Ленина, ну и сегодня на набережной Франциско Скорина. Да, самое важное для тех, кто хочет увидеть это открытие своими глазами, даже церемония состоится буквально через 2 часа на набережной Франциско Скорина. Это будет по-настоящему впечатляющее зрелище, потому что Московский государственный академический театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева представит легендарный балет «Лебединое озеро». На один вечер набережная превратится в театральный зал со сценой, экранами и световым и звуковым оборудованием. Кстати, билет на многие спектакли фестиваля уже практически раскуплены, и самые ожидаемые постановки разобрали уже в первые дни продаж. Так что, если планируете посетить что-то из программы, торопитесь. Завершится юбилейная программа «Белой Вежи» в 19 сентября, и финальным аккордом станет театрализованная концертная программа «Цыгане России» знаменитого московского театра «Ромен». Дорогие слушатели, если еще не решили, как провести ближайшие вечера, конечно же, «Белая Вежа» ждет вас. Это уникальная возможность прикоснуться к мировому театральному искусству, не покидая родного Бреста. Подробную афишу и информацию о билетах ищите на сайте Брестского академического театра драмы. Ну, а тем временем, вечернее шоу «По дороге домой» движется далее. Им обещанная Бритни Спирс уже прямо сейчас в нашем эфире.
0: «По дороге домой». Радио «Брест».

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Друзья, 16 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 16 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 16 сентября в 18:00 на

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 20. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это рубрика Music Box, и сегодня у нас буквально музыкально-исторический день. Ровно 35 лет назад, 10 сентября 91 года, мир услышал песню, которая изменила все. Вышел тот самый сингл группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Эта композиция стала не просто хитом, она стала гимном целого поколения, определила звучание 90-х и принесла гранж из подвалов Сиэтла на вершины мировых чартов. Но мало кто знает, что своим названием один из самых серьезных рок-манифестов обязан обычному дезодоранту. Ирония судьбы, не правда ли? История эта случилась за несколько месяцев до релиза. Курт Кобейн, лидер Нирваны, ну это вы понимаете, жил тогда в Олимпии, в штате Вашингтон. Однажды в гостях у него оказалась его подруга, музыкантка Кэтлин Ханна, лидер панк-группы Bikini Kill. Вечер был шумный, и по воспоминаниям самой Ханны, в какой-то момент она взяла маркер и написала на стене комнаты Кобейна фразу «Kurt smells like teen spirit», что в переводе означает «Курт пахнет духом подростков». Кобейну фраза безумно понравилась, она звучала как вызов, как что-то бунтарское и поэтичное. Он решил использовать ее в качестве названия для новой песни, над которой как раз тогда и работал. Однако была одна деталь, о которой Курт, кстати, не знал. Teen Spirit — это вообще не метафора. Это название дезодоранта для подростков, который выпускала компания Manon. Именно им пользовалась на тот момент девушка Кобейна Тоби Вайл. Кэтлин Ханна просто пошутила, что Курт пахнет ее дезодорантом. Сам же Кобейн узнал об этом курьезе лишь спустя несколько месяцев, когда песня уже стала мировым хитом. Он, по воспоминаниям друзей, был одновременно и смущен, и позабавлен такой абсурдной связью. Но, несмотря на забавную историю названия, сама песня получилась абсолютно серьезной. Кобейн признавался, что пытался написать некий такой ultimate pop song, идеальную поп-песню, вдохновляясь структурой. Тихий куплет, громкий припев группы Pixies. Результат превзошел все ожидания. Сингл, вышедший 10 сентября, стал первым треком с легендарного альбома Nevermind. Помните, ребенок, который плывет за долларом? Да, именно такая была у него обложка. И уже к январю 92 года данный трек поднялся на 6 место в главном чарте США Billboard Hot 100. Ну а сам альбом сместил с первого места самого Майкла Джексона. Многие критики отмечали, что «Smells Like Teen Spirit» — это редкий случай, когда песня, высмеивающая саму идею стадионного рока и коммерции, сама стала стадионным гимном. В тексте, который сам Кобейн называл набором противоречивых идей и мусора, миллионы подростков по всему миру услышали отражение своих собственных чувств, где-то апатии, поиска себя и нежелания играть по правилам взрослых. И вот сегодня, спустя 35 лет, «Smells Like Teen Spirit» продолжает звучать. Она входит в списки величайших песен всех времен, а имя Курта Кобейна стало символом целой эпохи. И, пожалуй, в этой истории есть что-то очень человеческое, великое и даже трагическое. Искусство порой рождается из самых обыденных вещей, даже из дезодоранта. На этом у меня все. Слушайте только хорошую музыку и оставайтесь на Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Реклама.
3: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
4: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Ну вот, собственно, потихоньку и полегоньку мы пришли к финалу этого часа, да и вместе с тем и к финалу вечернего шоу «По дороге домой». Благодарю всех искренне и кланяюсь в пояс тем, кто вместе с нами, особенно нашим дорожным корреспондентам, между прочим, за самую актуальную и свежую информацию с дорог города Бреста, и не только вы, очень многим помогли не застрять в пробке и оказаться в нужное время в нужном месте. Ну и вам, дорогие друзья, за то, что вы на наших волнах и остаетесь с нами. Мы это ценим, мы это любим. Мы, собственно, ради вас и работаем. Желаем вам только прекрасного, уютного и замечательного вечера. Ну и, собственно, завтрашний день пусть тоже будет самым-самым, что ни на есть, прекрасным. А он таковым уже является, ведь он же пятница. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: «По дороге домой». Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 310 о создании Академии интеллектуальных технологий. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. С 1 сентября 2027 года Академия начнет подготовку специалиста в области естественных наук, промышленных и цифровых технологий и других перспективных направлений. Для приема на обучение предусмотрен уникальный порядок отбора в формате республиканского конкурса, в котором смогут принять участие выпускники школ, учащиеся колледжи и студенты вузов, специалисты предприятий, ученые. Предварительные отборы будут проходить в Минске, областных центрах и крупных городах. Желающие обучаться в академии должны будут предоставить креативную идею, разработку, изобретение, рациональное предложение. Заключительный этап отбора представляет собой практически интенсивный курс в академии с выполнением индивидуальных и групповых занятий, публичной защитой проекта и сдачей внутреннего вступительного испытания. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу в стране игорного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске.
2: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите, серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то, но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства. Я знаю, что ты занялся этой проблемой. Подключи соответствующих людей, чтобы у нас целостная была не просто картина, а было же принято решение. Не везде надо бросаться на эти деньги.
0: День народного единства.
1: 17 сентября наша страна отметит один из самых значимых праздников современной независимой Беларуси – День народного единства. В преддверии этой даты в рамках единого дня информирования в актовом зале Брестской областной библиотеки имени Максима Горького состоялась встреча главы администрации Московского района Александра Власовца с молодыми специалистами учреждений и организаций Московского района. Сегодня в Бресте в 20:30 на набережной Франциска Скорины состоится торжественное открытие юбилейного фестиваля «Белая вежа». Первым событием станет показ балета «Лебединое озеро». Своим мастерством и изяществом зрителей порадуют артисты Государственного академического театра классического балета Касаткина и Василева из Москвы. Фестиваль «Белая вежа» продлится в Бресте до 19 сентября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 11 вересня. Коли вы чакаете, что завтра у ваш дом або офис нечакано завитая принц на белом коне, то, на жаль, завтра гороскоп до гэтага зусім не схиляе. Романтика, почуттёвые страсти, полымяный огонь, каханье, все гэта завтра не занадто актуально. Зато и день добрый для наладживания семейных отношений, заключения продуманных шлюбов и подписания шлюбных контрактов, так само для планования и организации любых мероприемствов. Зорки схиляюць да логичности и парадку. Это добрый час, каб навести парадок у любых сферах, от працы до особистых життя. Але не перашчыруйте с патрабавальностью до себе и інших, каб пазбегнуть конфликтов. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодыяка, доведаемся зараз. Завтра люди перакладуць на плечи Авена и Львину участку своих проблем и клопотов. Авен готовы оказать им подтримку и допомогу, нават отсунувши деля гэтага свои уласные справы. Зрэшты, просьбіты могуць про гэта пашкадаваць. Авен подвергне безлітаснаму анализу их проблем и зусім не шкадуючы их пачуццяў. Так что, звертаючыся завтра до Авена по параду, подумайте, ці хочаце вы сапраўды ведаць усю правду. Завтра организаторские здольности тельца досягнуть велизарных вышинь. Его желтая майка лидера будет бачная сдалек, подохвочивающей людей исти за им. Мачыма ситуация доверить тельцу группу людей, ти ж ён сам возьми отказность на себе за некую громадскую справу. С любым подобного роду мероприемством тялец завтра справится легко. Ён полная энергии, ясно бачить мэту и не прэч кем-нибудь покомандовать. Завтра близнят раз-пораз будут оттягивать хатние клопоты. Не только мгненные, але и ты, якія давно назапасились и потребуют решения. А кроме того, близкие могут спробовать наперебой заволодать их увагой, потребуючи от близнят допомоги, разумения и подтримки. Покольки разорваться вы завтра не у силах, придется расставлять приоритеты прямо на ходу, вырашаючи, якая справа важнее и кто по-саправдному мае у вас потребу. Завтра рак будзе валодаць неверагодным даром пераканання. Прычынай таму стане яго паслядоўнасць і лагічнасць. Ён будзе здольны крок за кроком пераканаць каго заўгодна ў чым заўгодна. Ваўка ў тым, што капуста карысная для здароўя, Дон Жуана ў карысці вернасці і нават уласнае начальство ў тым, што раку неабходна павысіць зарплату. А вось у коле сяброў заўтрашнія паводзіны рака могуць быць памылкова названы занудствам і стаць мішэнню для жартаў. Завтра выдатный день, каб Лев присвятил его своим финансам. Нечакано у им может прочнуться талент бухгалтера, дозволивши досконало подвести рахунок своим доходам и расходам. Нават коли Лев завтра раптом выявит, что с его банковским рахунком нечто не так, он здоле выправить ситуацию, обернувши справу до уласной выгоды. Коли ж с грошима усе у парадку, Лев не стане поменьшать их колькость. Завтра он настроены экономить. Завтра дева повинна быть готовая до того, что любые свои решения, идеи або проекты ей придется як след обгрунтовать. Люди не будут схильные верить на слово, и нават заразливые эмоции девы, те ее промоуницкое мастерство не дадут жаданного эффекту. Рецепт завтрашнего поспеху для девы – логика и только логика. Ей придется подрыхтовать нечто на кшталт презентации, каб растлумачить крок за кроком свою думку и пераканать усіх у правильности любых своих слов. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остальные почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы. Зорки гавор.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: радио Брест.
1: Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам, я тебя никому

мне бы настал. Ты целый океан, а другие вода. Никому не отдам я тебя никогда. Все с тобой разделю пополам. Я тебя никому никогда.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 5,10, днем 16,21. В Барановичах ночью 5,7, днем 16,18. В Пинске ночью 7,9, днем 17,19. В Бресте ночью 6,8, днем 18,20 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 с плюсом.
2: Радио Брест.
3: I don't know why you've been on my mind for days. Don't try.

0: Радио Брест.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: слушай наших. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 плюсом.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 18-20 плюсом.
0: Наши песни.